0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
2: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
3: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс.
4: Плюс.
3: Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус.
4: Минус.
3: Можно больше времени проводить с любимой. Плюс.
4: Плюс.
3: Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус.
4: Плюс.
3: Значит, можно начать пить в четверг. Плюс.
4: Плюс.
3: Пятницу никто не отменял.
4: Плюс.
3: Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
5: Плюс.
3: Все, идемте курить на балкон.
6: Так на балкон уже запретили курить.
3: Возвращаемся к стенду.
2: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
7: Мне кажется, надо обтянуть кожей кресло.
8: Тишина, товарищи! Тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
3: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
9: Добро.
3: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
9: Добро.
3: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
9: Добро.
3: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
10: Мне все нравится.
3: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
9: Добро.
3: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, она только вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете? Вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное. Причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, «Валера, я без трусов», это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать: «Мужчина, что вы себе позволяете?» И самое главное, он думает: «Блин, я неправильно понял». То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не «тебе ко мне без обязательств, гантны есть». Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: выше.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самое лучшее.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, переворачивает его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, переворачивает его обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает ее одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки-то отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лариса очень злая девушка. Даже когда она кормит уток на пруду, она пытается попасть им в голову.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь, там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, пили его сотрудники или работали.

0: М и плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
3: Мало-мало-мало-мало-мало огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
0: Так.
1: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
4: Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня.
3: Клаустрофоб, кричали люди в самолете. Клаустрофоб, он ковыряет фюзеляж.
4: Да? Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это
1: Надя,
0: получается
1: твоя,
0: я?
1: Да, песня, да.
4: Да.
3: Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой в самый лучший день, 06 три раза.
4: Ты такой злой,
0: ты хорошо поешь. Шутки, песни,
1: плюс. А, Наташ, твоя песня.
0: Давай.
3: Бабушке с московской жилплощадью проще избежать одиночества.
4: Это про мое будущее, наверное. Шутки,
2: песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, дождик уазики моет, а мерседесы пачкает.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа.
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

0: Хоменко. 5 шуток про
1: бабушек.
2: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
3: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
4: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
5: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
6: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Завтра в школе родительское собрание. Вход бесплатный, выход 3000 рублей.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!»
2: «Нет, значит, и не было!» — грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!»
3: «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!»
2: «Контора пишет!» — сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!» — заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные. популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом напи***ли. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, «Тебе что вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: С утра на меня напали умные мысли. Но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря, потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада с 10-летним стажем набила себе на руке 3 татушки. 3 тата.

0: FM. Шутки.
1: Вообще-то большинство пищевых отравлений начинается со слов: «Да чего ему в холодильнике сделается?»
0: И песни.

0: FM представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
3: Шлагбаум на въезде во двор я демонтировал, потому что мне никто не объяснил, где взять пульт дистанционного управления от него. Сначала хотел вернуть все как было, но потом подумал, что ночью никому особой разницы не будет, а утром уже пришел участковый по поводу видеозаписи с камер наружного наблюдения. В свое оправдание скажу, что про камеры я тоже не знал. Я много раз от всего сердца предлагал Захарову помириться, но он уже звонил в полицию, зажимая нос рукой, и меня не слушал. Воспользовавшись темным временем суток, подозреваемый тайно проник сначала в квартиру пострадавшей, а потом и в саму пострадавшую, чем причинил ей моральный вред в виде угрызений совести. Фраза «Осторожно, мусор» была сказана мной, чтобы обратить внимание моих товарищей на обертки от мороженого и пластиковые бутылки, лежащие на велосипедной дорожке, и никакого отношения к районному участковому, который в тот момент подходил к нашей компании, не имеет. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
4: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
5: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
6: Летом наслаждаться
4: на Черкасской 15.
6: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
4: и яркий отдых для детей и взрослых.
6: Всей семьей в КС.
4: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Беру пассажиров по пути.
11: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
12: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито» «Орион» у концертного зала «Таганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
13: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Идея на миллион долларов. Датчик дыма, который выключается, когда ты кричишь: «Я просто готовлю!»

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Беспричинная соображалка у русскоязычного населения существует. За что, почему Запад и не очень, так сказать, к русским серьезно относится? Потому что они даже представить не могут себе, что так соображать можно. Живем, конечно, мы по-другому.
2: Это же гениальный случай. Мне где задали вопрос? О, я испытал гордость за Россию. Здесь русских много. Я вас прошу, испытайте гордость сейчас. Так вот, во французской гостинице меня спросили, скажите, почему все клиенты всех национальностей, если что-то случается со сливным бачком в номере, вызывают сантехника? Только русские не вызывают. Только русские. Они сами залезают в сливной бачок. Вы испытываете чувство гордости уже за русских? Сворошать там чего-то? И все работать начинает. Вопрос был задан так, что я гордость за отчизну испытал. Откуда все русские знают устройство сливного бачка? Я не посрамил отчизны. Я ответил, у нас в школе такой предмет преподают.
3: Ну, после этой истории уже почти ничего рассказывать нельзя. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты. Они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась. И он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе. Сидит мужик со спущенными штанами. И его поливает душем.
2: Последнее. Москва, мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ, надпись на стене. Лена, я тебя люблю, Костя. Это не все. Внизу приписка. Костя, ты дебил. Лена ходит в женский туалет. Подпись Женя. И это не все. И третье. Женя, ты сам дебил. Подпись Лена.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару. Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в офисе.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сериалы «Отделы», мои любимые. А? Сюжетозакрутители мои, слезовыделители мои. Авторы самых крутых сериальных хитов, про которые даже молодежь говорит: «Норм, под говяжий душек отлично залетает». Ну да. Короче, до совещания с акционерами у нас еще целый час, поэтому давайте по-быстрому накидаем. Что будем показывать в ближайшие 3 года?
3: Давай.
4: Да? Давайте.
5: Денис Викторович, с вашего позволения, я начну.
2: Давай, мой хороший. Давай.
5: Значит так, идея такая. Значит, он айтишник, он такой, значит, в шапке, у него ноутбук, то, чтобы показать, что он весь такой, да, из себя, интернет.
2: Да.
5: Вот. На ноутбуке обязательно наклеек больше, чем одиноких женщин на пятничном квизе. Это очень важно. Да. И вот он весь из себя такой хай-тек, и он уезжает прятаться в деревню, где из современного только пластиковые бутылки и парацетамол. Вот. Потому что что? Потому что он украл биткоин, е-мое. Да. И он как: давай там все неправильно делать. Значит, корову доит не сверху вниз, а за уши и на себя, понимаете? Потом, значит, у него ноутбук падает в навоз, всех охочет, и какой-то местный дядька колдырь, ну, естественно.
2: Естественно.
5: Вот, как-то комментирует это максимально неуместной поговоркой, по типу: китайский телевизор. Ну, или было бы без разницы, рус бы хрен на заднице.
4: Ну, вот.
5: Ну, ну, все, спасибо.
2: Ну, во-первых, это красиво.
5: Спасибо.
2: Да, это стильно, это молодежно, это Слава Чепурченко.
5: Обязательно.
2: Это 100%. Ему сейчас как раз 40, он 19-летнего, просто в копейку снимет, просто вот и все.
6: Позвольте высказаться.
2: Конечно.
6: По-моему, это чистейшая, эталонная, кристальная параша. Люди не будут это смотреть, они не хотят такое смотреть.
2: А что ж, по-вашему, хотят смотреть люди, Михаил?
6: Например, да, девушку похищают.
2: Так.
6: И парень, это, естественно, не нравится. Он думает, надо с этим что-то делать. Он приезжает на эту стройку, делает всем мексиканский галстук, забирает девушку, говорит какую-то фразу, которая связана каким-то образом и с воспитанием, и с любовью. Ну, например, там, если б не любовь моей матери, я бы убивал еще больше. Ну, что-то типа того. И все, конец первого сезона.
2: Ну, тогда обязательно, чтобы был Машков. Обязательно.
6: Вот он, в Дримкасте, первый, самый.
2: Все, вижу, вижу, мой хороший.
4: Коллеги, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но то, что было в 90-х, осталось там.
6: Ой, чего
2: так, Екатерина врывается, да? Ну, да. Давайте поведайте, что по-вашему хотят посмотреть,
4: да,
2: наши,
4: конечно,
2: зрители.
4: Люди хотят верить в чудо, хотят верить в сказку какую-то, поэтому с вашего разрешения.
2: Да, пожалуйста.
4: Женщина идет домой, где ее ждут 4 абсолютно голодных детей. По дороге ее сбивает богач на Ламборджини Галарда. У него красотка жена, все дела, но он как понимает, что на самом деле он влюблен вот в эту самую Клаву, которую только что сбил. Потому что она, во-первых, настоящая, во-вторых, благодарна за все.
2: Да.
4: Все, сериал готов. Все счастливы, простые домохозяйки с редкими зубами. Просто в восторге. Это рабочая схема.
2: Это рабочая схема. Это рабочая схема. Да. Единственное, что вот ту, которую сбили, угу, вот это должна быть, я выражу общее мнение, Татьяна Арнгольц.
5: Ну, точно. Да. Точно, 100%.
4: Согласна.
2: Ну, отлично.
7: Спасибо. Я, Денис Викторович, можно я ложечку дегтя в эту бочку меда?
2: Что не так?
7: Ну, объективно, плохие идеи, плохие. Ну, серьезно, ну, были какие-то успешные сериалы, типа про 90-е, про деревню и вот про ваши чудеса. Ну, было и было. Я предлагаю еще раз свежим умом не бить в ту точку, которая уже известна и нащупана, а новое что-то, понимаете?
2: Ну, что, например?
4: Ну, что?
7: Поэтому мое предложение – байопик про группу «Дюна».
2: Опа!
7: Или макюментари про «Фактор 2». Вот. И сценарий писать не надо. Просто находим каких-то родственников, знакомых, ну, кто с ними бухал, и все, они рассказывают, мы записываем. И...
5: Не, а что? Идея супер, реально.
7: Супер, супер.
5: Ну, они же начинали в деревнях, правильно?
4: Да. И оплодотворяли разных женщин.
2: Факт.
6: И все это крышевали бандиты.
2: Точно. Не без этого. Это гениально!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как говорил мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

Девочки всегда во мне чего-то находили. Не знаю, что на девочках видней. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили. Да и не скоро.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
2: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
3: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
4: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
3: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
2: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
3: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
1: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
3: И по-прежнему не знаете, зачем?
4: Да так, чисто приколоться.
1: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ.
5: Ваша личная жизнь кажется вам скучной? И вы хотели бы ее разнообразить?
6: Здравствуйте! Меня зовут Варавва Садамазов. И вот уже 12 лет я помогаю супружеским парам освежить отношения. Запишитесь на мои курсы порки и битья. И буквально после 3 занятий вы значительно повысите качество вашей регулярной близости. Вот темы ближайших онлайн-семинаров. Скотч. Как разумная альтернатива предварительным ласкам. Как подобрать нематерное, но понятное стоп-слово. Тиски с трубцина или наручники. Фиксируем правильно.
7: Мы с мужем взяли полный курс из 12 семинаров и ни разу не пожалели.
8: Курсы порки и битья Вараввы Садамазова. В одном шлепке от супружеского счастья. Запишитесь онлайн на сайте бьетзначитлюбит.стоп.
9: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
3: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
9: А вы похожи на Корнелюка?
10: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
9: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
3: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспектива роста, плотный гастрольный график.
9: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
3: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
9: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи. Мужчина на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Это уже третий ягодный лимонад от «Самоката». Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: А поехали всей семьей!
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Таможенник Иван так долго осматривал девушку в аэропорту, что как честный и порядочный гражданин женился на ней.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима.
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, чё, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом: «Спасибо!»
8: Спасибо!
6: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
1: Лига городов, это Лига городов!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов!
0: На юморов! Хорошая погода!
9: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале: переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13, выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
14: Летом наслаждаться
0: на Черкасской 15.
14: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
0: и яркий отдых для детей и взрослых.
14: Всей семьей в КС.
0: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
15: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Вы
8: эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
16: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
17: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Джили EX5. EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
18: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
19: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
20: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
21: «Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!»
22: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
13: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске расскажу о том, как южноуральцы трудятся и отдыхают. Регион стал одним из рекордсменов по итогам субботников. 4000 челябинцев отдохнули на пляжах за первые жаркие выходные. А в центре города начали строить площадку для экстремалов. Южный Урал занял второе место по результатам акции «Мы за чистоту». Свыше 57 тысяч волонтеров привели в порядок 512 локаций, рассказали информагентству «Первое областное» организаторы массовых уборок. В период с 18 апреля по 3 мая добровольцы очищали от мусора и веток берега рек и озер, парки, скверы и места у мемориалов. В одном из таких субботников принял участие и губернатор Алексей Текстер. Вместе с волонтерами он очистил от мусора территорию экопарка «Северо-Западный». А всего по стране в рамках акции прошли свыше 13 тысяч субботников. В них поучаствовали около миллиона россиян. От традиционной весенней работы челябинцы переходят к летнему отдыху. С 15 мая на 9 муниципальных пляжах уже отдохнули 4000 человек. Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков отметил, что власти города сработали на опережение. И успели вовремя расставить зонтики, лежаки, а главное, отправили на дежурство спасателей. Уже 8 отдыхающим на пляжах оказали медицинскую помощь. Челябинцам стало плохо из-за жары. Одну женщину спасли из воды. Она отплыла на сабборде на 30 метров от берега и начала тонуть. Благо, на помощь ей вовремя подоспели спасатели. Власти региона напомнили, что пока не рекомендуют южноуральцам купаться, ведь вода еще не успела прогреться. Официально купальный сезон стартует в регионе с 1 июня. А для любителей экстремальных спортивных заездов готовят отдельное место в самом центре Челябинска. Рядом с торговым центром начали возводить новый скейт-парк, пишет портал «Хорошие новости». Площадь экстрим-площадки составит более 1200 квадратных метров. Конструкции для парка доставили из Екатеринбурга, где ранее проходили соревнования высокого уровня. Локация в центре города выбрана не случайно. Она обеспечивает удобный доступ для спортсменов из разных районов. В прошлом году здесь уже проводили чемпионат России по BMX-фристайлу и самокату. Топовые спортсмены протестировали многочисленные рампы и остались очень довольны. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
19: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Меня разбудили на самом интересном месте. На рабочем.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фура огромная, грузовая, едет. А за ней мужик на «Жигулях», на красных «Жигулях», и смотрит водитель фуры, на каждом перекрестке выходит, на каждый красный свет светофора, и начинает дубиной битой бить по этой самой фуре, толкать ее плечом, ругаться. Ну, какие-то движения сумасшедшие такие, непонятно. И так практически на каждом вот красном светофоре. И он не выдержал, в очередной раз выходит, говорит: брат, я за тобой еду. А в чем прикол? Зачем ты фурой бьешь постоянно? Говорит: дружище, у меня грузоподъемность 8 тонн. Внутри сидит 10 тонн канареек. Минимум 2 тонны постоянно должны летать, иначе у меня рессоры пропадут. Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик. Он ему говорит: чай. Нет, чай. Кофе. Какова цель вашего визита в Эстонию? Цыганка гадает человеку по руке и говорит: и вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна. Он говорит: да это я знаю, меня поймают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах и с доставкой.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: Юмор ФМ

0: Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Формула правильного утра. Зарядка.
2: Так.
1: Душ.
2: Так.
1: Плотный завтрак.
2: Угу.
1: И Юмор-ФМ в обязательном порядке.
2: Между прочим, это сказал человек, который...
1: Не сделал ни единого пункта из того, что перечислил. Ну, кроме Юмор-ФМ.
2: Кроме Юмор-ФМ, да.
1: Всем доброе утро, друзья. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара. Оля, тебе тоже доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Зарядка, ну, конечно, ну только если вот телефон подзарядить. Это максимум. А все остальное, ну, это давайте вот с помощью юмора делать. Да?
1: Легко. Кстати, кто отвечает за юмор? Денис Клявер появится под занавес часа в рубрике «Самый лучший Дэн». Сатья также с юмором ответит на какие-то животрепещущие вопросы, касаемо отношений между мужчиной и женщиной. Ну и совсем скоро здесь те самые золотые номера. Горячо любимые игры.
2: Тот самый КВН. Ну а прямо сейчас ваши любимые слова. Всем доброго-бодрого!
1: Доброго-бодрого.
0: Утром на Юмор-ФМ.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: Юмор-ФМ.
1: Немного статистики. С утра пораньше, значит, пока мы с вами спали, было проведено исследование. Mm-hmm. Ну, практически вот прямо в эту ночь. В ходе которого выяснилось, что 58% россиян сожалеют о том, что не купили биткоин раньше.
2: Mm-hmm.
1: Второе место в рейтинге занимает следующий пункт. Доллары по 30 не купили вовремя.
2: Допустим.
1: Про запас. Ну и третью строчку – льготная ипотека. Заняла.
2: Все, рейтинг понятен. Я так понимаю, что мы сегодня тоже будем рейтинг составлять, да?
1: Да, своего рода рейтинг, только поговорим об обратном. А да. О чем вы не жалеете совершенно? О чем-то сделанном, например. Я, будучи вот собой, например, нисколечко не жалею, что когда-то совершенно осознанно выбрал себе немного иной график, скажем так. График жаворонка. Никаких сожалений по этому поводу.
2: Слушай, у меня вот примерно об этом же шла речь. Я хочу сказать, что... Я вообще не жалею, что много лет назад, Антон, я сказала: «Да, я буду твоей соведущей».
1: Ну, не так и много, кстати, между прочим.
2: Да ладно, тут год за три.
1: Это у меня с тобой так действительно работает. А по факту-то мы с тобой всего ничего.
2: Да все, как это в самом ничего?
1: В самом начале нашего совместного творческого пути.
2: Ну, конечно, нам еще лет 30 вместе работать.
1: Хорошо, что ты говоришь об этом без сожаления, Оля.
2: Нет, вообще никакого сожаления.
1: Так вот, о чем вы совершенно не жалеете? Может быть, купили себе мотоцикл в 50 лет и счастливы, и довольны.
2: Да.
1: Может быть, сделали себе татуировку, когда вас все отговаривали. Ждите, точнее, пишите, мы ждем. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение, двери веселого чата с этой минуты для вас открыты нараспашку.
2: Да, ну а прямо сейчас тот самый обещанный, любимый КВН на Юмор-ФМ.
1: Ну вот, вернулся.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
4: Вечером поздним гремит гроза. Ты выходишь скорее под...

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Извините, что иногда пропадаю из сети. Сосед отрубает Wi-Fi, когда уходит из дома. Нищеброд несчастный.
2: Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо.

0: меня.
1: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
3: шоу. Итак, согласно статистике, согласно исследованию, россияне сожалеют о том, что не купили биткоины, доллары по 30 и не взяли льготную ипотеку в свое время. А о чем вы не жалеете? Вообще, в свою очередь, в этом вопросе разбираемся, заглянем в веселый чат. Нам Вадим написал, как здорово у вас подобраны варианты. Как раз-таки не жалею, пишет Вадим, что не купил упавший впоследствии биткоин, что не купил доллары по 120, ну и взял ипотеку под 2%.
4: А что, биткоин упал, да?
3: Ну, ты знаешь, он изначально стоил... Ну, штормит его, штормит его периодически, да.
4: Но
3: изначально-то он стоил, конечно же, в разы меньше.
4: Татьяна, кстати, написала, что не жалеет, что переехала в Москву, хотя в мои годы, говорит, страшновато, конечно, но все хорошо, люблю Москву, она любит меня, приняла и вообще люблю свою страну.
3: Вот я, кстати, тоже не жалею, что в свои годы переехал в Москву.
4: А я, знаете, о чем не жалею? О том, что я не переехала в Турцию. Я же хотела
3: очень, да,
4: переехать
3: это было даже при мне. Мы уже были знакомы там некое количество времени.
4: Я даже язык учила. А потом что-то щелкнуло, и, в общем, я не переехала. А так бы с кем Антон сидел? Один бы?
3: Кто знает?
4: Куковал бы.
3: Вот не говори, кто бы сидел на этом месте сейчас.
4: Цени, Антон. Привет из Крыма, кстати, нам присылают.
3: А ну-ка.
4: Да, золотая рыбка написала. Вот ни капельки не жалею, что много путешествую и встречаю прекрасных людей
3: и друзей.
4: Нам золотая
3: рыбка еще и фото приложила.
4: Да-да-да, можно, кстати, посмотреть. И вот соглашусь абсолютно точно. Действительно, путешествуйте. Не обязательно прям куда-то там лететь, например, во Вьетнам, в Таиланд, например.
3: Широка наша необъятная.
4: Однозначно.
3: Сколько еще мест, в которых мы не бывали.
4: Все не увидеть, вот и жизни, как говорится, не хватит. Поэтому
3: да.
4: Путешествуйте в России красиво. Что-то родное увидите, узнаете.
3: Что-то новое.
4: Что-то новое. Да.
3: Смотрю, думаю, все, пошла мысль, сидит. Вся куда-то в облака полетела,
4: а
3: там витает.
4: Я этот амбассадор.
3: Мы, кстати, сейчас тоже с вами совершим путешествие в мир взаимоотношений.
4: Идеально.
3: Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: «Сатья отвечает».
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу. Тоже мне.
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Это уже 3-е малиновое мороженое от самоката. Или только 3-е. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждая буханка хлеба – трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали!

0: на Юмор ФМ.
1: О чем вы совершенно не жалеете? Так сегодня звучит наш вопрос. Давайте послушаем, как звучат ваши ответы на него. Роман написал веселый чат. Не жалею о том, что вовремя послал подальше начальника.
2: Ну, там не все дочитал, да? Какого-то начальника.
1: Потому что слово «дебил» будет звучать не очень, да, в эфире Юмор-ФМ. Ой!
2: Ой, что-то уже прозвучало. Слушайте, ну так и должно быть. Нельзя работать с людьми, которые вам не нравятся.
1: Слушайте, действительно, если вам некомфортно,
2: в конце концов,
1: дискомфортно максимально, почему бы и не расстаться?
2: Именно. Нужно работать на любимой работе с любимыми коллегами и получать любимую зарплату.
1: Абсолютно верно, абсолютно согласен.
2: Макс вот из Самары написал: «Не жалею, что развелся с первой женой. Сейчас, ну, очень счастлив со второй. Люблю ее очень-очень-очень».
1: И такое происходит иногда.
2: Конечно.
1: Не сразу встречаешь своего человека.
2: Да, и поэтому, ну, как бы страшно, конечно, уходить, может быть, иногда в никуда. Кто тебе борщ сварит? Но в конце концов, можно и доставку заказать.
1: Я вот, кстати, сам могу борщ сварить, если честно.
2: Ну, Антон, это мы все знаем, что ты там и борщи варишь, и чебуреки, значит, уже стряпает человек, с ума сойти.
1: Потому что я прошу.
2: Среднего возраста.
1: Я говорю, пожарь мне чебуреки. Я не умею. Ну, я тоже не умею.
2: Но я сейчас научусь.
1: Ну, со второго раза даже не особо получилось. Ну, вот будет третий, я уверен.
2: Тем не менее, Антон.
1: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Координаты прежние, ждем ваших ответов на вопрос, о чем вы не жалеете, ну вот совершенно. Пишите, ждем.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Да, о чем вы точно не будете жалеть, так это о том, что поделились своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Автоматически оказались в нашем улыбайзере. Это значит равно. Знак равно ставим. Вы являетесь претендентом на автомобиль за улыбку. Это потом может быть легкое сожаление в моменте, если вы вдруг пропустите шутку Николая Фоменко.
2: А ты опять один говоришь, да, за все?
1: Ну, пожалуйста, подключайтесь, Ольга Сергеевна.
2: Да-да-да, я вот только хотела сказать, что пожалеть можно только, если пропустишь. Но а для этого нужно слушать Юмор-ФМ с заметным постоянством. Ну, то есть всегда. С утра до вечера. Вот. А ночью спите. Вот такой график получается.
1: Хорошо. Хорошо, доктор Мажара.
2: Да? Да. Все, я прописываю вам Юмор-ФМ.
1: Ну и, кстати, та самая шутка Николая Фоменко появится здесь, в эфире Юмор-ФМ, совсем-совсем скоро, через считанные минуты.
2: Да, поэтому будьте готовы, позвоним тому, кто уже в нашем улыбайзере. Ушки на макушке, телефон поближе к себе. А если вас в улыбайзере все еще нет, тогда самое время взять и поделиться на сайте веселоерадио.ру.
1: А мы сейчас продолжаем с вами делиться юмором, конечно. Да. Денис Клявер появится в эфире Юмор-ФМ, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера. Скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите. Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка. Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США? А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга? Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо. А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть. Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице. Представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку.
5: Ну и как? Уже есть результаты?
4: О, да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела. Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. Какие планы на завтра, дружище? Да идем с сынишкой змея в небо запускать. Ну, у меня та же...
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
7: Летом наслаждаться.
8: На Черкасской 15.
7: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
8: и яркий отдых для детей и взрослых.
7: Всей семьей в КС.
8: Челябинск. Черкасская 15. 0+.
9: Беру пассажиров по пути.
10: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
11: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивляют. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
12: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
13: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Когда напротив тебя в автобусе сидит девушка с пятым размером груди, начинаешь понимать, какая это прелесть, наши разбитые дороги.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, откровенно говоря, некоторые шутки Николая Фоменко звучат так, что картинки от них в голове появляются. Одна из таких только что прозвучала. Плюс ко всему, она сделать может кого-то из вас реально богаче на 3000 рублей. Это в случае, если вы повторите, не исказив смысл, либо же повторите ее дословно. Ну и заберете у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, вы сейчас можете наблюдать, как на нашем сайте веселаярадио.ру с невероятной скоростью крутятся картинки. Веселые, а потому что там самые веселые слушатели Юмор ФМ. Одному из слушателей как раз мы сейчас и позвоним. А может быть, одной из. Давайте выясним.
2: Давайте останавливать улыбайзер.
3: Три, два, один. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: Артем Шатура появляется в нашем улыбайзере. Да, будем звонить в город Шатура. Здесь прям вот недалеко, Московская область.
2: Часовой пояс тот же, соответственно, в Шатуре сейчас 7 часов 51 минута.
3: Артем, мы рассчитываем на то, что вы уже проснулись, и вы точно слушаете Юмор ФМ, и вы точно готовы повторить шутку Николая Фоменко.
2: Звоним в Шатуру, звоним Артему, делаем это прямо сейчас.
3: Где-то либо на природе, или это фазанда Артема где-то сфоткался, ну точно не...
4: Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено.
2: А-а-а. Жаль.
3: Да, кстати говоря, вот, да, слушайте Юмор ФМ и не забывайте еще и оплачивать свой мобильный телефон.
2: Я понимаю, что мобильные операторы, ну, только они умеют, знаешь, в самый неподходящий момент преподнести сюрприз, ваш номер заблокирован и так далее и тому подобное.
3: Ну вот давайте, чтобы вот без такого. Если вдруг кто-то, например, а может, кстати говоря, сам Артем нас слушает и думает, да как же так? В общем, передайте Артему, что его улыбка остается в нашем улыбайзере. Это значит, что можем позвонить еще разок. Но главное, денег закиньте на телефон.
2: Ну и главное, слушайте Юмор ФМ, ловите те самые шутки Николая Фоменко, которые могут здесь появиться в абсолютно любой момент. Поймаете, дождетесь звонка, повторите шутку, напоминаю, не исказив смысла, либо же дословно. Заберете у нас 3000 рублей, сумма приятная.
3: Приятно.
2: Хоть, казалось бы, и небольшая.
3: Прекрасная
2: сумма. За улыбку 3000 рублей я готов получать каждый день эти деньги. Ну и плюс ко всему к этой сумме прилагается и путевка в суперфинал нашей суперигры. Автомобиль за улыбку, где каждый из вас сможет побороться за главный приз, за тот самый автомобиль.
3: Так что всем удачи и все внимание на Юмор ФМ.
2: Сайт веселорадио.ру, там можно поделиться своей улыбкой, там же найдете все подробности. Данный эпизод игры будем завершать. Нам остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши очаровательные, скромные, неповторимые улыбки...
3: Сногсшибательные.
2: Улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: Привет всем в новом часе, но немного о том, о чем сожалеют россияне. Я думаю, что там список довольно длинный, однако в топ-3 вошли следующие пункты. Что не купили биткоин раньше, доллары по 30 и не взяли льготную ипотеку. А мы же спрашиваем, о чем вы, в свою очередь, совершенно не жалеете. Поделитесь, напишите в веселый чат.
2: Вот Сергей из Новосибирска написал, что вообще не жалеет, что влез в ипотеку, переехал в новый дом, в новую квартиру, и теперь у меня такая соседка.
1: Такая задолженность. Могло бы и так продолжать. Сообщение, конечно, да.
2: Ну и задолженность, да. Конечно,
1: такая
2: тоже.
1: Соседка. Оль, к тебе в ЖК, что ли, переехал, Сергей?
2: Нет, нет, Новосибирск же, Антон, ты что, не умеешь читать?
1: 915-0303-567, продолжаем принимать ваши варианты. Друзья, делитесь, о чем вы совершенно не жалеете. Координаты прежние, а здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный, всем доброго-бодрого.

0: 19 мая на календаре, вторник. Давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на сегодняшний день. День рождения кубика Рубика отмечается сегодня. 52 года ломает голову людям.
1: 52 года назад некий Рубик придумал кубик.
0: Абсолютно верно. Так оно и было.
1: Как сейчас вспомню.
0: Сиди, крути, верти теперь. Ни разу, кстати, в жизни не собрал кубик Рубика.
1: Я, честно говоря, тоже. Ну, у меня и цели такой нет, честно говоря.
0: Ну, и у меня тоже особо не было. Я так что-то там покрутил, повертел, не получилось. Да и ладно, пусть лежит дальше. А, день русской печи.
1: Ой, это круто. Я, вот ты, кстати, ты спал когда-нибудь на русской печке? А я спала в Вологодской области, недалеко от города Тотьма. Там такая была...
0: Печь?
1: Печь.
0: Как мало человеку нужно для счастья. Печь русская,
1: печь,
0: обалдеть.
1: Конечно.
0: Да. Ну а еще сегодня отмечается день фармацевтического работника. Это люди с суперспособностями, да, потому что люди запросто расшифруют любой рецепт.
1: Да, кстати говоря. И пропишут тебе тоже что-нибудь. Знаете, у меня тут хвост отваливается, а здесь это, что мне принять?
0: Примите горизонтальное положение. Такие, в общем-то, вот такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Как всегда, поговорим о тех, кто отвечает за юмор в рамках 60-минутки. И Николай Фоменко появится под занавес часа. 5 шуток подряд, все про ремонт.
1: Ну, кстати говоря, про ремонт смешно, когда он не твой.
0: Да-да-да.
1: А так... Угарный папа, кстати, появится обязательно где-то в середине часа и представит перлы детей наших любимых.
0: Ну, а еще раньше здесь шутки, песни, плюс. Слушаемся в эфире Юмор-ФМ, пересматриваемся в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
1: Хабиб!
2: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская.

0: вы, Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали! Шутки песни плюс на Юмор ФМ. Давайте я начну.
2: Давай.
3: Ну, пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине. С ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины. Их визажистами условно назовем. Все. Надя, давай твоя песня.
3: Ну, это смешно. Так.
4: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
2: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой. Тайну от тебя не сумел сберечь, ты отбила мне.
0: Можно уже не продолжать.
2: Место наших встреч.
3: Хорошо. Шутки, песни, плюс.
0: Картина 50 оттенков цвета. Такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорей попробуем все это, товарищ дама.
3: Браво, да.
0: Браво! Так, Надя, твоя песня.
3: Так, хорошо.
4: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
3: Давайте пройду. Ну, продолжай.
0: Хотите лимешку? Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.
2: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
0: Жизненная тема. Жизненная тема, да.
3: Хорошо.
0: На Юмор ФМ. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
2: Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
5: песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Пришла беда, откуда не ждали, тут что называется, для жителей Екатеринбурга. Их ждет 3-дневный закон, сухой закон.
3: Почему?
2: С 18 по 22 мая мэрия запретила продажу спиртного в магазинах и торговых точках в центре города. А все почему? Потому что там состоится Всероссийский книжный форум. В общем, на мероприятие приедут свыше, ну, примерно 1500 библиотекарей из 89 регионов России.
3: А они-то, конечно же, алкоголики те еще, да?
2: Тут назревает вопрос, а что такого случилось в прошлом году, да? Это наверняка ежегодное мероприятие, что в этом вот они вводят 3-дневный сухой закон.
3: Да, чем вам там так насолили библиотекари? Мне вообще, знаешь, вот библиотекарь для меня это, ну, что-то очень интеллигентное, конечно. Максимум чай, 5 o'clock, все. А какой там вот это вот, понимаешь, сухой закон?
2: Ну, видимо, были какие-то прецеденты, действительно.
3: Прям даже интересно.
2: Такая новость, ребята, такая.
3: А у меня, кстати говоря, новость про обнимашки.
2: А ну-ка.
3: Ну, может, это, конечно, для кого-то не новость, но я хочу напомнить, что нужно чаще обниматься с любимыми людьми. Потому что дефицит объятий и, кстати говоря, рукопожатий разрушают продуктивность и психику человека.
2: Я с тобой тут соглашусь, потому что вот даже это, как знаешь, живое общение.
3: Да.
2: Та же самая история. У меня сейчас как раз друг, который живет в Сочи. Угу. Ну, нет у него там друзей.
3: И не с кем обниматься.
2: Общается он только, соответственно, онлайн со всеми, да. И он говорит, что мне не хватает остро действительно вот такого физического контакта и общения глаза в глаза, что называется.
3: Дайте человека просто потрогать.
2: Дайте потрогать человека,
3: да,
2: действительно.
3: Да, потому что тактильные контакты не просто приятности, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса, усиливают окситоцин, гормон доверия, и, между прочим, 20-секундное объятие ежедневно, ну, то есть на ежедневной прям вот основе уменьшает симптомы депрессии на 20%.
2: Вот, вот если я, кстати, не ошибаюсь, как раз-таки 20-секундные объятия считаются идеальными. То есть не менее 20 секунд должны длиться объятия ваши.
3: Так что обнимите того человека, который рядом. Ну, конечно, если он не сильно против.
2: Да, все должно быть обоюдно, конечно.
3: Да-да, иди, я тебя сейчас обниму.
2: Такие новости к этой самой минуте дали. Давайте переходить к юмору. Человека, которого мы тоже сейчас при встрече обняли с большим удовольствием.
3: Но не приподняли.
2: Это проблематичнее. Гар Дмитриев появится в эфире Юмор ФМ. Угарный папа, детские перлы прямо сейчас и специально для вас.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
1: «Угарный папа».
4: Бабушка говорит, вот, Женечка, тебе уже 6 лет исполнилось, поэтому проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестренку. Женя отвечает, зачем тратить деньги? Мама у нас еще молодая, она и родить может. 5-летняя дочка Олечка говорит маме, мамочка, какая ты в этой шубе красивая. Правда? Обрадовалась мама. Конечно, правда. Ты в ней на овчарку похожа. Из школьной

0: Трек сочинений Светы. «Вдруг земля задрожала». Это Змей Горыныч шел на посадку. У Ростовых было три дочери. Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
1: Угарный папа.
0: Айдар 4 года. Когда тетенька в белом халате сказала, что поставит манту, я обрадовался. Но потом оказалось, что манты у нее невкусные и вообще от них рука болит. Тетя пришла в гости и спрашивает у 5-летней племянницы. «Оленька, а у тебя есть лучшая подружка?» «Да, есть». «А как ее зовут?» «Алиса». «Хм, какое красивое имя Алиса. А что Алиса тебе обычно говорит, когда вы встречаетесь?» «Алиса говорит, маршрут построен». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, запомните, если вам не спится, откройте контакты в телефоне мужа и посчитайте овец.

0: человек, ну, разреши тебе покататься.
1: На заднем сиденье. С личным водителем. В общем, да, друзья, к чему? К тому, что у каждого из вас есть отличная возможность выиграть у нас автомобиль всего лишь за улыбку. Достаточно этой самой улыбкой поделиться на сайте веселорадио.ру.
0: Да, так что всем удачи и, ну, делитесь улыбкой, если вы еще этого не сделали. А прямо сейчас, кстати говоря, можете забрать у нас вкусный приз. Сладкий.
1: Абсолютно правильно.
0: Да. Да. Звоните.
1: 229-2909, код Москвы 495. На подходе игра под названием Double Battle. Но еще раньше здесь появится Николай Фоменко.
0: 5 шуток про ремонт.
2: Фоменко. 5 шуток про ремонт.
3: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
2: Реклама.
5: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки и утопил мобилу. Если бы рыбалка так не успокаивала, уже убил бы кого-нибудь.

0: на Юмор-ФМ.
1: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
2: Дабл Баттл, наш вокально-речитативный музыкальный эксперимент, состоится прямо сейчас в эфире МРФМ. На связи со студией этим утром уже находится у нас Николай.
3: Николай, добрый, бодрый.
2: Приветствуем вас.
4: Да, добрейшего, бодрейшего.
3: Добрейшего, бодрейшего. Николай, вы можете сейчас выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора. Новинку – конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. А что нужно сделать, Антон?
2: Да, теперь к тому, что будет происходить. Мы с Олей постарались, исполнили куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Mm-hmm. То есть такая песня-песня нас с вами ждет.
3: Да, ребус музыкальный.
2: Музыкальный ребус, да. Песня может быть как детская, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма, mm-hmm. так и вполне себе достаточно совершеннолетняя.
3: Совершеннолетняя?
2: Какой-то, да, хит современный, либо же хит недавнего прошлого. В любом случае, Николай, факт остается фактом. Хотя бы раз в жизни вы эту композицию слышали. Это 100%.
3: И мне почему-то кажется, что вы сейчас как разберетесь с заданием. Поэтому, Николай, ушки на макушке, вы готовы?
4: Да, конечно.
3: Тогда поехали.
5: Пошумим! В эфире Юмор-ФМ.
6: Антон Бурный.
5: Ольга Мажара.
6: Зажигаем.
5: Ага.
6: С древних времен, испокон веков, красивые формы украшают мужиков. И если на танцполе парней дефицит, запомни, кокарды — это бабий магнит.
5: Плечи твои, как и бирюзовый взор, покорили даму в возрасте зазо. И любого мальчишку, если влюблена, угонит, как чужую машину, девятку она.
6: И этой погони не будет конца. Лучше не ходи на дискотеку без кольца. Мальчик молодой, я не шучу. Опасна женская тоска по сильному плечу.
5: И этой погони не будет конца. Лучше не ходи на дискотеку без кольца. Мальчик молодой, я не шучу. Опасна женская тоска по сильному плечу.
3: Да, да, да. Николай, у вас там есть кольцо, кстати, на пальце? Ну так.
4: Имеется.
3: Хорошо.
2: Так, а версия?
4: И по званию на одно выше.
3: О!
2: Так.
4: Младший лейтенант Аллегрова.
7: Младший лейтенант. Мальчик молодой.
2: Хоба!
7: Все хотят потанцевать с тобой.
3: А получается, вы старший лейтенант?
4: Просто лейтенант.
3: А, я думала, что есть младший, значит, и старший.
2: Ну что, теперь... ну что,
4: и
2: просто
4: старший,
2: лейтенант.
4: И старший есть.
2: Ну что, просто лейтенант Николай, принимайте поздравления.
3: Поздравляем! Сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Приятного аппетита.
2: Николай, браво!
4: Спасибо, супер.
2: Вам спасибо за игру, классного дня и настроения на 5 с плюсом. Обязательно.
0: Реклама спонсора.
8: В

0: бактериофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Юмор ФМ. Радость теплых речей.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Освежим в памяти статистику. 58% россиян сожалеют о том, что не купили биткоин. Раньше это не так, скажем. На втором по 30 вы жалеете, в свою очередь.
2: Вот Наташа написала, что не жалеет, что бахнула корешку. Волосы не зубы отрастут.
1: Не жалею, что бахнула. Думаю, так.
2: Я вот тоже думаю, бахнуть мне или не бахнуть корешку.
1: А ты же ходила, по-моему, с корешкой.
2: Конечно, у меня было и очи короткие. А сейчас вот, видишь, коса почти до пояса. Ну, не до пояса, конечно.
1: Но до лопаток дотягивается.
2: До лопаток, да.
1: Да почему нет, Оль?
2: Да? Угу. Думаешь, бахнуть?
1: Бахни корешку.
2: И челку. Вот это, кстати, на самом деле многие люди, которые бахнули себе еще и челку, потом об этом жалеют, потому что за ней нужно прям вот ухаживать.
1: Ну, мне кажется, вот не совсем популярна сейчас челка в 2026 году, нет?
2: Очень популярна. Челка, шторки.
1: Чего?
2: Челка, шторки.
1: Блэкаут? Задерните шторки, поднимите мне веки.
2: Я потом тебе покажу.
1: Хорошо. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. О чем вы не жалеете, ну вот совершенно. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках. Здесь шутки шоу. Возможно, в ближайшем будущем обладательница челки шорты.
2: Шторы.
1: Шторы, да неважно.
2: Вот как это
1: Ольга Мажара, студия Юмор ФМ.
2: И Антон Юрьевич Бурный, а у него челки-шторки никогда не будет.
1: Боюсь, что да. Не, ну, кстати, я представил себе совершенно по-другому. Челку вот эти вот.
2: Шторку. Да,
1: шторку. Да. Все, доброе утро.
0: Утром на Юмор ФМ.

0: Каких юмористических сюрпризов ждать от этой 60 минутки? Есть, имеется ответ на этот вопрос. Роман Юнусов появится буквально сейчас с оговорками спортивных комментаторов в рубрике «Голая штанга».
1: Еще раньше здесь появится блестящий, ну просто во всех смыслах, наш соведущий Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Те самые цитаты, которые разлетелись на цитаты. Ну а еще раньше здесь «Биг стендап» Надежда Ангарская прямо сейчас ворвется в эфир.
1: Слушайте внимательно, там тоже можно на цитаты разорвать.
0: Провоцируемся на улыбки.
1: Конечно. Это же Юмор-ФМ.
0: Биг стендап прямо сейчас.
2: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
3: И снова в эфире. Биг стендап. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
4: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут, кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе в «Пятерочке», да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила, на стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше... Раньше я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные, здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня. А когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Там две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыла. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения и до встречи!
3: Это большой. стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кот – самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: этот рай.
1: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
3: шоу. И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Но не секрет, что мужчины живут меньше женщин, да?
4: Так получилось.
3: Так получилось, да. Это не потому, что, о, смотри, какая гора, а что сейчас будет, если без тормозов на велосипеде с нее съехать,
4: а
3: да?
4: А почему?
3: Или, а давай прыгать в сугроб со второго этажа, а давай. Совершенно другая причина оказалась. Оказывается, они реже живут, мы, угу, собственно, потому что реже плачем. Мужчины реже плачут.
4: Да ладно?
3: Да, из-за того, что мужчины чаще сдерживают свои эмоции, у них копится напряжение, угу, а это приводит к гипертонии.
4: А-а.
3: Вот так. А плач снижает давление, замедляет пульс и расслабляет мышцы.
4: Я это знаю, и вот к этому методу расслабления нет-нет, да, прибегаю.
3: Потому что ты, Оля, кто?
4: Я эмоциональная женщина.
3: Женщина, конечно.
4: Да. А еще, кстати говоря, недавно тоже попадалась на глаза на новость о том, что мужчины меньше живут, потому что они не моют посуду. Там, значит, там, ну, объяснение следующее.
3: Не понимаю, как это связано.
4: Я тебе объясню. Значит, что, мол, после еды...
3: Имеет ли какое-то это отношение к скалке в руках женщины, когда ты не моешь посуду?
4: Значит, после еды, по мнению ученых, мужчина идет ложиться на диванчик, а женщина...
3: Продолжает физическую активность.
4: Да, именно. Поэтому мойте посуду, мужчины, и будете...
3: Да. Слушайте, а вообще классная идея для стартапа, да? Открыть вот такой специальный анонимный кружок. Угу. Анонимный кружок плакальщиков. Угу. Скупая слеза.
4: О, класс. Угу. Прям не рекламой запахло, Антон.
3: В общем, с этого дня абсолютно официально, мужчины, не стыдимся проронить мужскую, да, скупую слезу.
4: И мыть посуду тоже. Гендерная новость и следующая также. Тут, значит, ученые, между прочим, не хухры-мухры, а ученые, выяснили, что городские птицы, ну, то есть воробьи, голуби, вороны и так далее, угу, панически боятся женщин.
3: Казалось бы. Да, а чего это такое?
4: Ну, они действительно, как бы, считается, вот, ну, ученые выяснили, по крайней мере, что при приближении они в среднем на метр раньше убегают, там, упархивают от
3: женщин.
4: Даже
3: птицы знают, что от некоторых женщин нужно держаться подальше.
4: Ой, Антон, на самом деле все дело в естественном запахе, который исходит от женщины, и эволюционной памяти, которая осталась еще с тех времен, когда женщины тоже активно охотились.
3: То есть я правильно понимаю, плохие воспоминания у птиц?
4: Плохие воспоминания. Я, честно говоря, вообще впервые слышу, чтобы, ну, вот эти вот пещерные люди на голубей там охотились, на воробьев. Да что там? Что-то с этого воробья.
3: Ну, допустим, хорошо, будем иметь в виду. Я просто обращу внимание, когда мы с тобой будем с работы выходить, как будут птицы на тебя реагировать.
4: От кого будут быстрее, да, шугаться.
3: Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте возвращаться к юмору. Прямо сейчас самая брутальная рубрика в эфире вашей любимой радиостанции. Джейсон Стэтхэм появится.
4: Я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: Я отношу себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда приносят меня обратно. Однажды я сходил в спортзал, и тренажер стал сильнее. Я часто курю на балконе голый. Квартиры в доме напротив значительно подорожали. Совпадение? Не думаю. Недавно я посмотрел 50 оттенков серого. Прикинь, это кино вообще не про Санкт-Петербург. Одного моего друга уволили из фирмы «Муж на час». Больше 5 минут у него не получалось. Жена попросила меня купить 1 бутылку водки для растирания. Но одной не было, и я купил 3.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выкрыть твой первый ход в стих. Постоишь на пути.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ты можешь бесконечно любить, уважать и ценить человека, но все меняется, когда приходит оно. Голосовое сообщение.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, о чем вы совершенно не жалеете. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат к этой самой минуте. Василий отметился, написал следующее. В 2020 году купил машину за 2300. В миллионах, соответственно. Буквально через полгода эта машина стала стоить около 5. Вот класс. Совсем не жалею, что купил.
1: Вот хорошо, когда так, а не наоборот.
0: Да.
1: Я вот в субботу купила телефон, а потом вчера залезла, посмотрела. А он на 10 тысяч стал меньше.
0: Это самая
1: это
0: главная ошибка.
1: Это потому, что
0: ошибка,
1: доллар упал. А кто знает, когда он упадет?
0: Это самая главная ошибка, когда ты что-то покупаешь, а потом
1: нельзя
0: начинаешь
1: смотреть.
0: Не надо. Зачем
1: да, честно, вообще, не, а я не расстроилась. Георгий из Липецка написал: совершенно не жалею, что полгода назад поменял работу. ЗП в 3 раза выше. Жалею, только что вот раньше так не сделал.
0: Ну что нам остается? Только поздравить вас.
1: Конечно. Да, вы молодец. Так, держать.
0: Татьяна сообщает, что ни капли не жалеет, что вышла на пенсию по возрасту. Постоянно привозит внуков. Общаемся сколько душе угодно. Есть еще время возиться с огородом. Следить за здоровьем и просто жить в свое удовольствие. Раньше такого счастья не было.
1: Поздравляем. Ну вот действительно важно, так сказать, найти верное применение времени. У вас, вон, смотрите, просто все расписано по секундочкам и минутам, мне кажется.
0: Да, там. Мы вот, да, радуемся за вас, Татьяна.
1: Конечно. А вот Сергей Евгеньевич из Балашихи написал, что не жалеет, что 8 лет назад купил участок в деревне. Небольшой такой, 25 соток. Это правда небольшой? Я вот, честно, в сотках вообще не ориентируюсь.
0: У нас вот участок, да, огород родительский, 4 сотки, если мне память не изменяет.
1: И он огромный?
0: Ну, достаточно.
1: То есть 25 — это прям поле.
0: Это прям усадьба.
1: Ну вот, он и говорит, теперь это место нашей семейной силы и перезагрузки. Удачи! И там 4 восклицательных знака. Это, видимо, себе он как бы пожелал немножко.
0: Докопать, не перекопать.
1: Сергей Евгеньевич, удачи!
0: Продолжайте оставлять свои варианты в нашем веселом чате, как в чате, координаты прежние. Пишите, о чем вы совершенно не жалеете.

0: Star.fm. Шутки.
1: Поворачивая холодный кран на кухне, муж корректировал тональность поющей в душе жены.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Вот каждый день в году можно любить, кстати, не только человека, но и автомобиль, который вы заполучите здесь, в эфире Юмор-ФМ, за улыбку.
3: Да, просто улыбнитесь, поделитесь улыбкой на сайте веселаярадио.ру. И все, добро пожаловать в суперигру «Автомобиль за улыбку». Дальше ловить шутки, повторите в эфире, забирайте 3000 рублей и как раз-таки ту самую путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Знаете, вот никогда еще не было так легко, просто и приятно заполучить автомобиль.
2: И бесплатно.
3: А, это самое главное.
2: Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Далее давайте переходить к юмору. Как и обещали, самая спортивная рубрика у нас на носу.
3: Да, Роман Юнусов выходит на поле и... гол! Ой, штанга!
0: Юмор ФМ представляет...
4: опасный момент! Гол!
3: Ой!
4: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
5: Хеллоу! Комментатор комментировал, да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
4: Гол!
3: Ой!
4: Штанга!
5: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом, но великолепной с точки зрения эстетики и совершенно непонятной с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
4: Гоу!
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Садке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Садке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
7: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Таганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
8: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
10: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Появились статистические данные о том, что 58% россиян сожалеют о том, что не приобрели биткоин раньше. На втором месте среди финансовых упущений покупка доллара по 30. Ну и третью строчку занимает льготная ипотека.
2: Да.
1: Мы же спрашивали, о чем вы, в свою очередь, не жалеете совершенно.
2: Мы не жалеем вообще ни о чем. Не жалеем, что проснулись пораньше, потому что мы круто провели эти 3 часа.
1: Совершенно не жалею потраченного времени.
2: И завтра будет продолжение, но тема будет другая.
1: Абсолютно.
2: Сейчас пойдем как раз взрывать мозг себе, продюсеру. Может быть, Насте Ивановой, кстати говоря.
1: Да и поплачем немного, потому что, как мы выяснили, мужчины живут меньше, потому что реже плачут.
2: Я предлагаю сейчас сделать все, чтобы Антон заплакал.
1: Это будет сложно.
2: Вызов принят, Антон. Все?
1: Если только от счастья, Ольга.
2: А, ну конечно, от счастья. Да, я тебе что-нибудь сейчас как придумаю, и ты будешь плакать от счастья.
1: Порцию счастья подарит вам и Настя Иванова, которая появится здесь дальше в эфире Юмор-ФМ. Ваши приветы прозвучат в обязательном порядке. Плюс ко всему, не пропустите шутку Николая Фоменко, ту самую, которая может сделать вас богаче, на 3000 рублей, а также поможет вам заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: И добро пожаловать в игру. Если вы еще не в Улыбайзере, улыбайтесь, делитесь улыбкой на сайте веселаярадио.ру, и пусть обязательно повезет именно вам.
1: Вернемся завтра в 7 часов утра по столичному. Здесь, в студии Юмор-ФМ, появится она, Ольга Сергеевна Мажара.
2: И он, Антон Юрьевич Бурный. На этом мы говорим мяу, мур-мур-мур и, ну, в общем, вы все знаете.
1: Ни о чем не жалейте. Чао. Пока. До завтра.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Реклама.
1: Слышишь этот ритм?
2: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мок, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: как это незачем гнаться, друзья? Нужно гнаться за автомобилем в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Игра продолжается, и вы еще можете принять в ней участие. Что нужно сделать? Нужно загрузить свою классную фотку на сайт веселыйрадио.ру, внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ответить на вопрос, какая шутка прозвучала только что. В случае верного ответа вы забираете 3000 рублей, отправляетесь в наш суперфинал, и, возможно, в суперфинале нашей супер-игры мы отдадим новый классный автомобиль именно вам. Да, все просто, улыбайтесь и катайтесь. Участие, кстати, напомню, абсолютно бесплатное. Но играем мы каждый день, увеличивая ваши шансы на победу. Поэтому ни в коем случае такой шанс упускать нельзя, даже если у вас нет прав, даже если у вас уже 5 автомобилей, а вдруг вам нужен 6. Ну а в этом часе вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем доброе утро, классного дня и хорошего настроения. Этого же вам пожелаю, или вы можете пожелать своим близким и родным в нашем веселом чате. Номер +7 915 0303 567. Писать нам можно в приложении Макс, также в Телеграм, и даже можно старые любимые наши смс-ки активировать и отправлять нам смс-сообщение. Только в смс точно пишите, пожалуйста, как вас зовут, чтобы мы понимали, от кого это сообщение, и точно по адресу отправили дальше. Ну а из смешного в финале этого часа послушаем лучшие анекдоты Игоря Маменко, а конкретно 3 штуки. Дальше услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов», самые смешные выпуски, самые отборные. В середине часа наша фирменная нереклама, напомню, что это как реклама, только ну очень сильно смешная. А начнем мы с любимого народом скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в банке».
2: Здравствуйте, Николай!
3: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в 3 томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И нет. Тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтоб днюху отпраздновать.
3: Чтоб днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю, тогда сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
4: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
3: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
4: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
3: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка и думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, ты Шпищук?
4: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
3: пошел
4: найти?
3: Пошел вон. Что? Пошел вон.
4: Да, Николай, да я
3: пошел
4: не...
3: Пошел вон,
4: да нет, я вас понял, да я реально...
3: Нет, сюда я тебе сказал, набеси меня.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщин, постоянно требующих от мужей шубу, предлагаю называть наркозависимыми.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
2: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
1: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
2: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
3: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
2: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
1: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
2: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
3: Разгильдяй и обалдуй, Афанасия надуй.
2: Надувной сотрудник Афанасий.
3: Купил, накачал, свободен.
4: Не реклама. Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
5: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
4: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
6: Саламан Машет.
4: Этот коуч сможет нам помочь.
7: Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
8: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
9: Да.
8: И обычные средства не помогают?
9: Чего я только не пробовала.
8: Попробуйте поменьше выпендриваться.
9: А так можно?
10: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
9: Достаточно одной таблетки!
10: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: Чат. Веселый чат прямо сейчас здесь на Юмор-ФМ. Привет и шутки, и поздравления летят ежечасно. Ну а вы ежечасно присылайте номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Так, есть у нас такое сообщение от Владимира Алешина. Поздравляет он всех с Днем Пионерии. Класс, мы вас тоже, Владимир, поздравляем. Сергей желает хорошего настроения всем абсолютно, но особенно Юльке, своей любимой, отправляет пламенный привет, а также маме Наташе желает крепкого здоровья и всего самого-самого хорошего. Принимается, идем дальше. Есть шутка от Олега. Согласны ли вы любить ее, оберегать от проблем, восхищаться ею, поклоняться ее мудрости и таланту? А ну быстро развяжите меня. Так, идем дальше. Лен желает всем классного дня. Шутка есть от нашего слушателя, от Дмитрия. Если у вас мало денег, не огорчайтесь. Возможно, это от большого ума. Возможно. Так, Ангелина желает классного дня всем. Есть еще сообщение от Зины, которая поздравляет своих коллег с тем, что сегодня уже вторник, а смена уже завтра заканчивается. Интересно, какая у вас работа? Интересно, где же у вас смены заканчиваются уже в среду? А представляете, потом только начинаются в понедельник, и так понедельник, вторник поработали, и всю неделю снова отдыхаем. Класс! Желаю, чтобы у всех так было. Друзья, ну а до конца часа Лига городов, анекдоты Моменко в финале. И, конечно, веселый чат ровно через час. По-прежнему жду. Привет и шутки и поздравления. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата.
4: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.

0: магазине чая.
1: Здравствуйте, можно чай?
2: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань
1: и... Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
2: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
1: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
2: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
1: Попить с баранками.
2: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
1: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
2: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
1: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
2: Какой?
1: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
2: Нет.
1: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
0: Как патчи?
1: Как два пакетика чая.
2: Ну а с кем вы будете пить чай?
1: С медом, болею я.
2: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
1: Профессионалы?
2: Да.
1: Есть чайный гриб?
2: Это что?
1: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
3: Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Садке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Садке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
3: Реклама.
9: Летом наслаждаться.
10: На Черкасской 15.
9: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
10: и яркий отдых для детей и взрослых.
9: Всей семьей в КС.
10: Челябинск. Черкасская 15. 0+. А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 159 тысяч рублей. Jetour Dashing. Ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
11: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. Планета авто.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
12: «Юмор-ФМ».
3: Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
13: «Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!»
14: В планете авто семейные кроссоверы Cherry Tenet по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Cherry Tenet планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. Из-за жары в Челябинске будут охлаждать магистрали, а также усилят контроль за работой кондиционеров в автобусах. А ГАИ проводят профилактическую акцию «Пешеход». В Челябинске в период высоких температур будут проливать дороги, чтобы их охладить. Об этом на аппаратном совещании заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев. По словам чиновника, такая работа позволяет не только промывать дорожное покрытие, но и заблаговременно охлаждать его. Сегодня до вечера будет стоять 30-градусная жара. Что касается дальнейших прогнозов, завтра синоптики обещают

0: около 25 тепла, а в четверг жара ослабеет до 18 градусов. Также на особый контроль в эти дни взяли работу кондиционеров в общественном транспорте. Такое поручение дал мэр Алексей Ложкин на аппаратном совещании. Поводом стали жалобы на минувшей неделе на одного из перевозчиков, в автобусе которого в жару не работала система охлаждения воздуха. Водитель пояснил, что просто забыл включить кондиционер. Градоначальник сказал, что это не объяснение, и назвал его детским садом. Ложкин дал поручение усилить контроль за температурой в автобусах и трамваях. Он также напомнил перевозчикам, что летом в салонах обязательно должен работать кондиционер, а зимой – печка. А госавтоинспекция тем временем предупреждает, что на дорогах Челябинска началась профилактическая акция «Пешеход». Она продлится до 21 мая. Основная цель мероприятия – повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП с участием пешеходов. Горожанам напоминают, что вблизи переходов следует снижать скорость. Нужно помнить, что люди неожиданно могут выйти на проезжую часть. А самим пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных для этого местах. И при этом стоит обязательно убедиться в своей безопасности. В темное время суток важно, чтобы на одежде были световозвращающие элементы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Маркоренко на Юмор ФМ.
1: Женщина, запомни, ты не домохозяйка, ты хаус-менеджер.
2: Ароматы ванили,

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Предчувствие неладное. Маму еще с вечера наелась пенопласта. Едет на горном слаломе соревнования чемпионат мира. И вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из... Двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоящего обгоняет и приходит первым. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают. Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе? Нет, мне это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Из резюме. Знаю языки казахский и белорусский на уровне освежителя воздуха.

0: Сейчас на секунду подумала о том, что да, место действительно хорошо там, где август. А потом представила, что если сейчас уже август, значит, лето закончилось. И быстренько отмотала календарь назад, потому что, друзья, все еще май, еще только начинается пора вот эта летняя, с теплой погодой, с солнышком. Ни в коем случае не забегаем вперед. Помним о том, что впереди у нас зима, да? Это напоминание тем, кто еще живет в суровой зиме и думает сейчас, вот бы было попрохладнее. Не надо. Давайте мы насладимся этой теплой погодой, загорим, отдохнем, а потом уже будем снова встречать Новый год. Ну а пока встречаем новый час на Юмор-ФМ. Микрофон с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте, всех рада услышать буду в веселом чате. Пишите свои смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и смс-сообщениями тоже можно отправлять свои послания. Ну а из смешного в финале часа классика юмора Михаил Жванецкий. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа, значит, узнаем, почему мужчины не хотят долго общаться с женщинами, а хотят чего-то поближе в рубрике «Сайте с юмором». Ну, а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, юморов, а шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Степ и Ко», город Новосибирск.
5: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
6: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
7: Анфиса.
6: Бат, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
7: Знаете, ну меня смущает греча.
6: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, это результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
7: И я ее спасаю.
6: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцем от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
7: Это так позитивно!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотелось отложить денег на старость, не получилось. Придется отложить старость.

0: FM. Шутки.
1: По мнению семейных психологов, 90% всех домашних неурядиц решается словом «куплю».
0: И песни.

0: Спонсор ООО «Мартин».
1: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
2: Сатья отвечает.
4: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратил. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, сейчас я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо, эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Конфетные

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории, обеспечивающие страшной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С тех пор, как мы поженились, ни разу не поругались. Эх, хоть бы и второй день так прошел.

0: Чат. Прямо сейчас стартует веселый чат на Юмор-ФМ. Привет и шутки, и поздравления традиционно здесь прозвучат. Кто хочет присоединиться, пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. И, конечно, не забывайте подписываться. Давайте отправим привет Александру, который сейчас стоит в пробке. Пожелаем ему классного настроения и хорошего дня вместе с Юмор-ФМ. Дальше Ян нам пишет. Привет, Юмор-ФМ, хорошего вам дня. Привет всем динозавровым из Южного Бутова. Интересно, кто это? Но спасибо. Значит, есть от Александра шутка. Синоптик обещал на ней жениться. Прогнозы не сбылись. Да, идем дальше. Привет своей единственной доченьке Елизаветушке. Я тебя очень люблю. И мама всегда переживает и волнуется за тебя. И всех поздравляю с праздником пионерии. Будь готов, Оксана написала. Класс, класс, спасибо. Идем дальше. Девочки-коллеги, пусть этот день быстро пролетит и оставит после себя только приятные воспоминания, написала Вера из Томска. Вер, пусть у всех так будет. Дальше идем. Хорошего настроения всем, особенно моим помощникам из Луганска. Анастасия Чернышова данное сообщение отправила. Ну и еще шутка есть, значит, от Оли. Девочка без бровей нахмурила веки. А мы женщины и не такое умеем. Так, друзья, до конца часа анекдоты самого лучшего Дэна. В финале маэстро Жванецкий. Ну а вы пишите привет, шутки, поздравления. Веселый чат вернется ровно через час. Самое главное, не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз. Цветочница дает ему букет и говорит: только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял. Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали. Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда!» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим. Середина 90-х, к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина, спортивной осанки, малиновый пиджак с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые. Есть, конечно. Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки. 37 864? Ну да. Зачем вам так много-то? Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Летом наслаждаться
2: на Черкасской 15.
1: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
2: и яркий отдых для детей и взрослых.
1: Всей семьей в КС.
2: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер за торговый техникум, за производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.

0: Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени. Новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ниночка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

Музыку мы, конечно, не остановим, но и шутки тоже не прекратим. Особенно шутки, которые могут принести вам новый классный автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, вы все по-прежнему можете улыбнуться и действительно выиграть новую классную машину, всего лишь загрузив вашу фотографию на сайт веселорадио.ру. А вот если вы уже загрузили, тогда, пожалуйста, будьте внимательны, потому что Николай Фоменко у нас уже на готове. Шутка готова, и я, конечно же, готова кому-то из вас позвонить. Задача нашего участника — назвать эту шутку, забрать 3000 рублей и стать нашим суперфиналистом. А потом, возможно, в суперфинале забрать новый классный автомобиль. В общем, ждите, либо же присоединяйтесь. Ну, а к вам присоединилась я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Веселый чат совсем скоро. Привет, и шутки, и поздравления прозвучат здесь, на нашей волне. Ну, а вы пишите. Номер наш +7 915 0303 567. И самое главное правило вам напомню еще раз. Конечно же, подписывайтесь. А вот писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и просто СМС-сообщениями. Да, будем обмениваться СМС-ками, как в старые добрые. Ну а из смешного послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» в финале этого часа с Михаилом Полицеймака. Также Николай Фоменко пошутит 5 раз про тещу. Гар Дмитриев принесет нам детские перлы в рубрике «Угарный папа». А начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин, Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это, напомню, Юмор ФМ. «Шутки-песни. Автомобиль за улыбку».

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Это «Шутки, песни», уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты!
2: Знак Гамалея, укол в плечо и ни о чем не жалею. Не плачь. Мы хотим от тебя услышать следующую песню.
1: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Кристина, этот мир не для меня. Знаю, Катенька родная, ждет нас счастье впереди. Задолбал этот Альцгеймер. Как там звать тебя, прости?
2: Можно просто «Эй». В небе третий час парит, а соль, видно, ела на обед фасоль. Очень редко пользуются люди реактивной тягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на Чили, офигеем вместе жить.
2: Тебе повезло, ты не такая, как все, ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении, именно он прожил полностью жизнь. Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Машина не роскошь. Это еще один член семьи, которого надо кормить, одевать и обувать.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Все, у нас раскручен улыбайзер. Это значит, что стартует очередной эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку». Друзья, и шутка, видите, какая автомобильная. И это еще раз подтверждает то, что кто-то в этом сезоне нашей суперигры действительно получит новый классный автомобиль. Ну а как это сделать? Вы делаете классную фотографию на свой смартфон. Обязательно улыбнитесь широко. Далее загружаете эту фотку на сайт веселорадио.ру. Далее слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Звоним мы каждый день несколько раз в день и спрашиваем, какая шутка прозвучала. В случае вашего верного ответа вы забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом, и в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим новый автомобиль. Пока, если у кого нет прав, вы можете сбегать в автошколу и получить права. Ну а кто уже в игре, друзья? Все, взяли в руки свои мобильные телефоны, ушки на макушке, и я, конечно же, говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот знаете, хочется сказать, вот когда повезло, тогда повезло. Вот повезло сегодня Дмитрию из Альска. Пробуем до вас, да, уверенно учиться и урутку забрать 3000 и стать нашим суперфиналистом. Итак, набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать писка. Ага. Давайте попробуем перезвонить вам. Дмитрий, пожалуйста, договоритесь со своей связью, чтобы она точно не подвела. Итак, Дмитрий, 3, 2, 1, набираю ваш номер. Набрали. Ой, Дмитрий, как же волнительно. Нам, всей стране сейчас волнительно, особенно тем, кто уже в игре. Все сидят, думают, ну почему не я? Так. Пожалуйста, Среднеуральск на проводе, можно сказать. Уже 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Дмитрий, а вы добегайте, пожалуйста. Гудки бегут.
3: Алло.
2: Дмитрий, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Дмитрий, Среднеуральск, это вы?
3: Да, верно.
2: Класс. Дмитрий, вот могу вам отдать 3000 рублей и отправить вас в суперфинал, но только после того, как вы ответите на мой вопрос. Какая шутка прозвучала только что в эфире? Знаете?
3: Нет, я, к сожалению, его не слышал.
2: А вы,
3: блин,
2: к сожалению...
3: Вот сегодня как раз слушал, весь день слушал
2: и
3: ушел.
2: Ага.
3: С работы. И... К сожалению, не слышал.
2: Видите, даже после работы, пожалуйста, Дмитрий, теперь нас слушайте, потому что по правилам нашей игры мы, конечно же, оставляем вас в нашем улыбайзере, и, возможно, мы вам еще раз позвоним. Ну, а пока просто порепетировали, спасибо, познакомились, хорошего вам настроения и дня. Да, такое случается, ничего страшного, ничего страшного. А Дмитрий зато теперь точно уверен, как и все остальные наши слушатели, что все честно, что мы действительно звоним и дозваниваемся, друзья. Представляю, конечно, негодование сейчас всех остальных наших участников, которые поймали шутку такие, да почему не мне? Вам мы тоже позвоним. Мы играем каждый день, несколько раз в день, увеличивая ваши шансы на победу. Ну а если вы еще не с нами, друзья, помним, что на кону 3000 рублей, место в суперфинале и новый классный автомобиль в финале нашей суперигры. В общем, присоединяйтесь. Ну а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными улыбками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
1: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулитетчика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
12: 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Юмор!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

0: Чат. Время для веселого чата. Передаем привет и шутим. Здесь веселимся, знаете, хорошо проводим время. В общем, немножко отвлекаемся от этих повседневных будней, от рабочих уж тем более. Присоединяйтесь. +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Анастасия Чернышова передает привет всем. Желает всем хорошего настроения. И своим помощникам из Луганска передает отдельный приветище. Светлана же поздравляет всех с Днем Пионерии, всех коллег поздравляет. Девчонкам привет. С уважением, Светлана. Передали, Светлана, и вам привет от нас. Значит, привет Озерова Евгении, она сейчас за рулем. Держись, Женечка. Привет от Юли из солнечной Мордовии. Передали, счастливого вам пути. Михаил пишет, у нас в Крыму дует сильный ветер. Мне кажется, это ветер позитивных перемен. Возвращайтесь, милая Яночка. Я очень скучаю. Люблю. Миша. Боже, Михаил, не останавливайтесь. Я просто в восторге от всех ваших сообщений, этих посланий, хоть я и не Яна, но мне приятно тоже. Класс, Ян, ну вы там вообще, наверное, валяетесь от восторга. Представляю, понимаю вас. Идем дальше. Шутка от Дениса. Иван Андреевич так много накопил на черный день, что с нетерпением ждал его наступления. Друзья, до конца часа 5 шуток Фоменко про тещу. В финале рубрика «Ждите, извольте» с Михаилом Полицеймака. Ну а веселый чат ровно через час. Пишите приветы, шутки и поздравления.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Взамен 5 про
1: тещу.
2: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
3: Любовь к теще.

0: измеряется километрами.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Реклама.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Тоганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошая вещь, умный браслет. У нас с женой, кто меньше шагов за день сделал, тот и гуляет с собакой перед сном.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2 плюс 1 равно 3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
0: Шутить изволите.
1: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Юмор

0: В Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лучшие биатлонисты в России – выходцы из Сибири. Потому что волки не прощают ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: куда бы вы ни собирались, везде берите нас с собой, Юмор ФМ, потому что мы сопроводим вас классными песнями, это как минимум, конечно же, шутками, но еще и приветы вам можем всю дорогу передавать. Кстати, вам всем привет, у микрофона я, Настя Иванова, желаю вам всем хорошего дня, классного настроения, богатства, здоровья, в общем, всего-всего, и вы тоже можете пожелать и мне, и своим близким, родным, и друзьям, и коллегам, да вообще просто можно слушателям Юмор ФМ. Все это сделаем мы в веселом чате ровно через 30 минут, номер наш +7 915 0303567. Присылайте свои смс-сообщения именно сюда. Ну и, конечно, пишите от кого, да, эти сообщения и кому все непременно. Прям в именах можете перечислять. Ну а и смешно, в финале часа классика юмора Михаил Задорнов. Также будет наш любимый Игорь Мухич в рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». А начнем мы с любимого биг-стендапа. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
3: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он какой-то наноматериал сделан, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне, нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю! Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2 0/7 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. 2 мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит, ты что, самый умный? И второй ему, кто умный? Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте, домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
2: Это большой большой стендап. На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.

это не важно. Ты обманула, я тебя.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию, потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо, и теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
3: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.

0: чат.
1: Пусть город 312 будут вне зоны доступа, а вот веселый чат на Юмор-ФМ всегда в зоне доступа. Номер наш +7 915 0303 567. Присылайте привет, поздравления, шутки. И все, и будет вам, пожалуйста, все это ежечасно, даже я бы сказала. Ну и давайте к приветам. Привет Александру, который сейчас стоит в пробке и направляется на пляж. Александр, желаем вам хорошего настроения и хорошего времяпрепровождения, между прочим. Идем дальше. Привет своему коллеге Владиславу Казакову из города Коломна. Работа веселее, скоро обед. От Андрея данное послание. Приятного аппетита желаю. Так значит, всем слушателям радио Юмор ФМ желаю отличного дня и хорошего настроения. Также хочу поздравить с днем рождения свою сестру Галину. Желаю здоровья, счастья и любви. И пусть у нее все-все-все обязательно сбудется. Спасибо Юмор ФМ. Вот, к сожалению, Галину не подписали только это сообщение, но я думаю, что вы знаете, кто вам его отправил, поэтому ура вам. Привет подружке Яночке, с которой мы сейчас на работе. Янусер, держись, осталось чуть-чуть и домой. Надеемся, что вы уже одеваетесь, как минимум. Мадина из Ингушетии передает привет мне, кстати, и желает всем яркого солнечного дня. Спасибо вам большое, Мадина, я вам тоже отправляю лучики добра. Пусть у вас все будет хорошо. И привет Сергею и Ирине из Коломны. Пусть у вас получится построить дом. Друзья, до конца часа реалити-криминалити в финале Задорнов, ну и не пропустите юмор на заказ ровно через 25 минут.
0: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Романову ВК я высадил в лесу около 23.00, в 23 километрах от города на проселочной дороге, чтобы у нее было время подумать о необходимости отвечать за свои эротические обещания, а телефон отобрал, чтобы ее ничто не отвлекало от размышлений. Из бара мы пошли к Маркову домой, где нас горячо приветствовала его жена, после чего пришлось обращаться в травмпункт с ожогами из-за плеснутого в лицо свежезаваренного чая. Букинистический развал, что на Патриарших, мы обнесли в стремлении раздвинуть границы своего мировоззрения и словарного запаса, зажатых оковами среднего специального образования. По дороге в аэропорт водитель такси несколько раз в экспрессивной форме высказал предположение о нетрадиционной ориентации других участников движения. А после замечания о недопустимости подобных высказываний в присутствии кандидата филологических наук и о моей тоже, чем причинил мне моральные страдания из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном первом сексуальном опыте. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
2: Реклама.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк.

0: юмор FM. Хорошие новости.
1: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. Из-за жары в Челябинске будут охлаждать магистрали, а также усилят контроль за работой кондиционеров в автобусах. А ГАИ проводят профилактическую акцию «Пешеход». В Челябинске в период высоких температур будут проливать дороги, чтобы их охладить. Об этом на аппаратном совещании заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев. По словам чиновника, такая работа позволяет не только промывать дорожное покрытие, но и заблаговременно охлаждать его. Сегодня до вечера будет стоять 30-градусная жара. Что касается дальнейших прогнозов, завтра синоптики обещают около 25 тепла, а в четверг жара ослабеет до 18 градусов. Также на особый контроль в эти дни взяли работу кондиционеров в общественном транспорте. Такое поручение дал мэр Алексей Ложкин на аппаратном совещании. Поводом стали жалобы на минувшей неделе на одного из перевозчиков, в автобусе которого в жару не работала система охлаждения воздуха. Водитель пояснил, что просто забыл включить кондиционер. Градоначальник сказал, что это не объяснение, и назвал его детским садом. Ложкин дал поручение усилить контроль за температурой в автобусах и трамваях. Он также напомнил перевозчикам, что летом в салонах обязательно должен работать кондиционер, а зимой – печка. А госавтоинспекция тем временем предупреждает, что на дорогах Челябинска началась профилактическая акция «Пешеход». Она продлится до 21 мая. Основная цель мероприятия – повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП с участием пешеходов. Горожанам напоминают, что вблизи переходов следует снижать скорость. Нужно помнить, что люди неожиданно могут выйти на проезжую часть. А самим пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных для этого местах. И при этом стоит обязательно убедиться в своей безопасности. В темное время суток важно, чтобы на одежде были световозвращающие элементы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детсада Жанна Геннадьевна смирилась с тем, что ее зовут Жадина-говядина.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывать в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русский в последний раз выезжает на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: Пиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
7: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 16 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Ира и Света играли в шахматы, Алена раскладывала пасьянс, а все потому, что Люба не успела в магазин до 22:00.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Так, ну что, понедельник остался позади, второй рабочий день уже в самом разгаре, и с этой минуты здесь появляется Денис Савельев. Огромный вам привет, в ближайший час предлагаю окунуться в общение, буду передавать ваши приветы, поздравления, пожелания и ставить ваши любимые рубрики. Все это юмор на заказ, пишите в Телеграм, отмечайтесь в Максе и присылайте смс-сообщение по номеру +7 915 0303 567, и, конечно же, не забывайте подписываться. Всем отличного дня в компании Веселого Радио. Давайте начинать. Светлана, огромный привет направляет своим родителям. Мам, пап, спасибо за детство без гаджетов. Зато теперь я ими пользуюсь профессионально. Вот так. Влад из Самары, огромный привет направляет свекру Виктору Петровичу. И говорит, вы лучший напарник по рыбалке и шашлыкам. Надо же. Елизавета из Москвы направляет привет подружкам по офису Маше и Ине. Девчонки, не переживайте, сдадим отчет. А сейчас давайте послушаем «Однажды в России». Вот такая просьба.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Всем привет! Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровый кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
3: А рядом с ним...
2: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Ну что ж, как дела, мужчина?
4: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
2: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
4: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубают двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2. 2 матча через 2 года. Вот.
3: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
4: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда. Это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
2: Ну, конечно, это да. Естественно. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёходжи из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная тёходжа. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
5: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
2: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
5: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
2: Так!
6: А что же там еще?
2: Ой, простите! А что же там еще?
5: Медиа-биатлон.
2: Ой, мама, я все. Друзья, медиа-биатлон, слушаем.
5: Так, спорт, конечно, непростой. И давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет. И он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось. Там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
3: А скажите, нет ли
2: что
3: еще...
2: Что так говорит Катюша? Давайте послушаем.
3: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
2: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю. Проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька. До свидания.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

когда уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У Кати дома не было фотоальбома, поэтому сразу перешли к сексу.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну что, самое время открыть праздничный календарь и интересные события богат этот вторник, 19 мая. Во-первых, сегодня отмечается Всемирный день честной игры. Это, если что, спортивный праздник. День рождения пополняет фармацевтического работника. Всех фармацевтов сегодня поздравляем с профессиональным праздником. И также в этот вторник можно отметить День детских общественных объединений. Вот столько праздников сегодня. Выбирайте, какой вам больше нравится, и поздравляйте близких, родных и любимых. Я же вернусь к вашим сообщениям. Жанна из Ялты передает привет своей сестре Кире, которая живет в Казани. Жду тебя в гости. Море тоже тебя ждет. Виктория огромный привет направляет мужу Сергею, который сейчас один дома с детьми. Давайте ему удачи пожелаем. Светлана из Саратова направляет привет брату Алексею и его жене Ольге. Вы самая веселая семейная пара, которую я знаю. Станислав из Барнаула передает привет своей девушке Оксане. Извини за вчерашнюю ссору. Между прочим, извинение на всю нашу большую страну прозвучало, так что, Оксан, ну извините вы уж, Станислава. Ксения направляет привет молодому человеку Денису, который сейчас на вахте. Жду тебя и твои истории. И еще один привет жене Тане и дочке Лизе. Направляется от Алексея. Люблю вас, скоро приеду с подарками. И также Алексей попросил поставить нашу фирменную мини-рекламу. С удовольствием.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
3: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
4: Сыночка, ты покушал?
3: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
4: Эдипов.
3: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
4: Жилой комплекс «Эдипов».
5: Мама, я покушал.
4: Найдите свою семейную гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
0: Политическая нереклама.
6: Замучили плохие дороги?
7: Опять задержали зарплату?
6: В школе требуют сдать на шторы?
8: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
7: Амфибрахий Надувалов выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
9: Что-то верится с трудом.
7: И напрасно. Поверь в Надувалова.
8: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
7: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
9: Да уж, Амфибрахий не подведет.
8: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
10: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
11: Элитная польская косметика.
12: Сечма!
10: Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
11: Польская косметика.
12: Сечма!
11: И ваша красота сводит с ума.
10: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
11: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
12: Сечма!
10: Я вся горю.

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Yeah.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Умная женщина никогда не скажет «я ошиблась». Она говорит: «Ой, надо же, как интересно получилось!»

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжаю на всю страну озвучивать ваши прекрасные послания, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же при помощи СМС. Передайте привет семье Пановых и Савочкиных. Мы вас очень любим. Здесь подписались Олеся и Анатолий. Сообщение от Ольги. Вчера был день рождения Марины, а сегодня мы ели самый вкусный торт на свете, за что хотим сказать ей огромное спасибо. А еще передайте привет самой лучшей, самой душевной, самой внимательной и заботливой Елене Александровне. Мы ее очень любим, ценим, мы всегда прислушиваемся к ее советам. Наталья из Балакова передает привет бухгалтерии в кабинет номер 18. Улыбайтесь чаще, всем хорошего дня. Марина из Новосибирска передает привет сыну Артему, который сейчас делает уроки. Не отвлекайся, математик сама себя не решит. Антон из Челябинска направляет привет своим коллегам. Работаем, не опуская рук, а веселое радио поднимает нам настроение. Ну а как иначе? От Юрия из Новокузнецка пламенный привет его родителям, а еще всей России и отдельно всему Кузбассу. Классного вторника желает Юрий слушателям Юмор-ФМ, а еще тепла, уюта, позитива и удачи. Ну и, конечно, без заявки не обошлось. Прямо сейчас будем слушать шутки песни «Плюс».
0: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин. Шутки песни «Плюс». Надежда Алина.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все.
1: До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, найдем.
0: Так. Старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
1: Так, у меня тут сейчас будет Тыктылбек и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тыктылбек и Рашид Тюлюкбаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода, заказ! Заказ! Заказ! Заказ! Саня, следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
1: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
1: Грустно.
0: Ну да, грустно. Но что делать?
1: Не надо было ходить в ветеринарку.
0: Не надо было рождаться котом вообще.
3: Шутки, песни, плюс!
0: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
2: Хорошо.
0: Ну так, ну просто.
2: Жизненно.
0: Жизненно, да.
1: Так, я, да?
4: Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
1: Ага. Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
2: понятненько.
1: Тебе холодные руки.
3: На Юмор ФМ.
1: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
3: «Шутки, песни, плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
5: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудеса.
1: Как говорится, не ждите чуда, чудите сами. +7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений в Telegram, Макс, либо же по СМС. Подключайтесь, друзья.
2: Юмор на заказ.
1: Александр из Новосибирска передает привет любимой жене Ольге, поздравляет с началом отпуска и всем желает хорошего настроения. Вадим из Воронежа огромный привет направляет жене Елене и сыну Денису. Скучаю, скоро буду дома. Александр огромный привет направляет жене Ане. Спасибо, что веришь в меня больше, чем я сам. И Григорий из Москвы передает привет коллеге Андрею, который сегодня закрывает смену один. Не грусти, поставьте для него Лигу городов. Вот такая просьба.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов. Это Лига городов.
2: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
2: На Юмор ФМ.
4: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
5: Задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
6: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
5: И как у вас дела, Дим?
6: Она на 6-м месяце.
5: Ого, уже полгода не пьет.
6: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
5: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
7: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
5: Расул, что это у тебя?
8: Шоколадка.
5: Ну, бери, это же реклама.
8: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
5: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
8: Режим?
5: Ну зачем ты все в политику уводишь?
8: Не увожу.
5: Ладно. Чья реплика дальше?
8: Ленина.
6: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
5: Для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
9: Я могу он сам не... выйти.
5: Нет, нужен случайный зритель.
9: Я случайно здесь оказался.
5: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
9: Случайный.
5: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
9: Я Тимур.
5: Тимур, сколько вам лет?
9: 46.
5: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
9: Получаю удовольствие.
5: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
9: Да.
5: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
9: Да.
5: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
9: Да.
5: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц. Вы готовы?
9: Да.
5: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.

0: Местность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
1: Реклама.
2: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
3: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Таганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
5: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бухгалтер Сидоров при замене паспорта по привычке поставил подпись своего директора.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и плавно будем завершать этот юмор на заказ под ваши приветы, поздравления и пожелания. Привет Сергею и Ирине из Коломны. У вас получится построить дом. В этом абсолютно уверен ваш сын Андрей. Игорь из Уфы поздравляет Виталия, своего друга детства, с днем рождения. Будь здоров, смел и по-прежнему первым везде. Кристина из Красноярска огромный привет направляет мужу Дмитрию и дочке Соне. Очень их любит, скучает и совсем скоро вернется с работы. Татьяна передает привет подруге Екатерине, с которой они сейчас вместе слушают Юмор-ФМ и делают вид, что работают. Катя, ты лучшая напарница. Диана из Кирова передает привет шефу Олегу Петровичу. И если вы слышите, это их искренняя благодарность за человеческое отношение. Еще прошу передать привет всем коллегам и поставить анекдоты Игоря Маменко. Друзья, вот на этой ноте и завершим юмор на заказ. Ну а ваши пожелания будут звучать. Слайте 915-0303-567 в Telegram, Макс, либо же при помощи смс-сообщений. Номер един для абсолютно всех средств коммуникации. С большим удовольствием продолжу читать ваше послание, но прямо сейчас радовать своим юмором нас будет Игорь Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали? Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить.
3: Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание овечки, случайно изобрел волынку.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: И вот теперь хочется всего. И полениться, и повеселиться, и музыку погромче. А вот проблемы, конечно, хотелось бы, наоборот, потише. Ну и давайте честно. Если очень хочется, значит, нужно себе это позволить. Отключаем лишние мысли, включаем хорошее настроение и остаемся с Юмор-ФМ. Дальше будет еще больше того, что хочется слушать. То есть лучшие шутки и песни, ставить которые будет Денис Савельев. Это я. Привет вам огромный. Самого позитивного дня. А вот ваши приветы, шутки и поздравления с большим удовольствием озвучу в веселом чате. Направляйте сообщение в Telegram Макс, либо же по СМС на наш единый номер +7 915 0303 567. В финале этого часа своим юмором нас порадует маэстро Жванецкий. Немного ранее ловим анекдоты от самого лучшего Дэна, то есть Дениса Клявера. А еще встречаем сатью с юмором и ответами на ваши острые семейные вопросы. Ну а начнем, пожалуй, с любимой игры всей страны. Тот самый КВН прямо сейчас. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан.
5: Чё пришли? А, мы что пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по Папа Римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
6: Ага, с пятого раза.
5: Но мы, конечно же, все обрадовались.
6: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
5: В смысле с пятого раза?
7: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
5: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе и Д. Скоридзе.
8: Где здесь выход?
5: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
8: Я беру 50 на 50.
5: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
8: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
5: Это неправильный ответ. Правильный ответ А. Студио.
7: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
5: Здравствуйте. В эфире Дом 2, где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
8: Да мы тут все Ксения Бородина.
5: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
7: На лобном.
5: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
9: И мы
5: закрываемся.
9: Счастливы.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером. Дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал. Сразу кто пишет? Бабы твои. Пароли я дал от телефона. Секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенно. Но я бы, например, если бы консультировал там мужчину, спросил: скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
3: На третьем,
2: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
3: Мужчина,
2: да, да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно. Женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия. Василий был в легком подпитии. Да? Он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо. Там мы сотворили сексуальное какое-то чудо. И так узнала мама моего отца. Приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает и знает, что Василий очень, ну, легок на передок. Очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать. Он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Наташа Краснова.
1: Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
13: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру. Фоменко на Юмор ФМ.
3: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

чат. Ваши приветы, шутки и поздравления прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Напомню, написать их можно в Телеграм, Макс, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Первое сообщение у нас из Ижевска. Передать, пожалуйста, привет моей маме. Держись. До конца учебного года осталось немного, а летом хорошенько отдохнем. Даниэль здесь подписался. От Георгия летят поздравления с днем рождения Елене Жиляковой. Он желает ей счастья, здоровья и солнечного настроения. Шутка Степана. Как говорят электрики, все, что нас не убивает, можно еще разок. Оксана из Липецка передает привет своим девчонкам из бухгалтерии. Марина пишет: поздравляю с днем рождения мою дорогую Настю Вишнякову из Котласа. Я тебя обожаю. Людмила из Самары огромный привет направляет свекрови Татьяне Александровне. Мам, вы у меня золотая, честно-причестно. Шутка Павла вашему вниманию. Холодильник – твой большой друг. Он всегда отворит дверь. Ну, что верно, то верно, конечно. Привет, снохи Насте. Ура, скоро лето. Осталось только сдать экзамен. И все. Всем классного вечера и хорошего настроения. Это послание от Марии. Оксана из Ярославля передает привет своим родителям, маме Светлане и папе Николаю. Спасибо, что всегда рядом, даже когда я делаю вид, что уже взрослая. Друзья, в финале этого часа своим юмором нас будет радовать маэстро Жванецкий, но сначала ловите анекдоты от Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт.
4: Да ладно, какие проблемы? Вот же я.
3: Третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится влетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунды. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает высшего. Похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500.
4: Уже бордовое смущение стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно.
3: А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону.
4: Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь? Он говорит: да я вот в оптику собираюсь очки покупать.
3: О,
4: а потом? А потом видно будет.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
6: Летом наслаждаться
7: на Черкасской 15.
6: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
7: и яркий отдых для детей и взрослых.
6: Всей семьей в КС.
7: Челябинск, Черкасская 15.
8: 0+. Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На спиритическом сеансе мы пытались вызвать дух таксиста. Дух появился у соседнего дома и еще 20 минут кружил по дворам.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Фагофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Юмор ФМ.

0: тебя не люблю.
1: В Снежинске 18 часов.
2: Фоменко на Юмор ФМ.
3: Павлик выпил 50 грамм для храбрости и уже храбрым допил бутылку до конца.

0: Вот сейчас сердце точно начнет биться чаще, потому что у нас на горизонте виднеется очередной эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку». Да, уже в этом часе Николай Фоменко озвучит ту самую шутку, за повтор которой можно получить 3000 рублей в моменте и уехать в суперфинал, чтобы уже там бороться за нового четырехколесного друга. Напомню, регистрация доступна на сайте веселойрадио.ру. Заходите, загружайте свое веселое фото и играйте со всей страной. Участие, кстати, полностью бесплатное. Тем временем здесь Денис Савельев. Привет вам огромный. Ну и до встречи в веселом чате, где я озвучу ваши шутки, приветы и поздравления. Присылайте их по номеру +7 915 0303 567 в Telegram, Макс, либо же по СМС. В финале часа Сергей Бурунов оживит фрагмент из сатирического романа «Ильфа и Петрова». Немного ранее ловите 5 шуток про рыбалку, которыми поделится Николай Фоменко. Также впереди угарный папа. Гар Дмитриев по традиции представит самые смешные детские перлы. Не пропустите. Ну и прямо сейчас встречайте Стас Ярушна, Надежду Ангарскую и их звездного гостя. Кто это будет, сейчас узнаете. Ну а все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Надеж, твоя песня.
1: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
3: Позвольте, спою.
0: Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Марусей нынче развлекусь.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Надежда?
4: Я, да?
3: Да.
1: Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». Они с вами в пятом классе, мы одну делили парту на двоих. Вы тогда не разделили робких трепетных желаний моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница. Когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
4: А ты есть на одноклассниках? Честно.
3: Не знаю, вот правда.
4: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
3: Ну да, ну да. Не захожу, да.
4: И меня
3: не сдавай ты.
5: У меня опять весьма краткий.
3: Давай.
5: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
4: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
0: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
5: Ой.
3: Нюша, теперь ты.
5: Ай-яй-яй. Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
4: И договор.
2: Шутки, песни, плюс. На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
4: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
4: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
2: Шутки песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая». Смотришь на нее и думаешь: «Да и хорошо».
1: Автомобиль за улыбку.
2: Самое время поставить все свои дела на паузу, потому что прямо сейчас есть шанс забрать 3000 рублей и уехать в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Николай Фоменко только что озвучил ту самую шутку. Надеюсь, вы ее запомнили, записали, если требуется, потому что наш улыбайзер уже готов выбрать нам очередного игрока. Я его заранее раскрутил, и ваши фотографии там сейчас самым прекрасным образом с огромной просто скоростью вращаются. Кстати, можно подглядывать на сайте веселыйрадио.ру. Там есть прямая видеотрансляция, и там же можно стать участником нашей игры. Я напомню, это просто и совершенно бесплатно. Просто заходите, добавляйте свое веселое фото, и все, уже завтра улыбайзер может выбрать вас, и мы вам позвоним. Ну а с кем будем играть сегодня, давайте определяться. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Такая милая улыбка Надежды из Москвы сейчас появилась на наших экранах, и, надеюсь, Надежда появится совсем скоро в эфире. Звоним. Надежда, надеюсь, вы сейчас на связи, потому что мы набрали ваши цифры. Звоним вам недалеко, прямо сюда, в Москву. Есть гудки, и по традиции засекаем 30 секунд на наших песочных часах. Именно столько есть времени у Надежды для того, чтобы подойти к телефону и ответить. Добрый день, это Юмор-ФМ, супер-игра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Надежда из Москвы, все правильно?
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ой, какой у вас веселый голос. Как дела у вас? Все хорошо?
3: Да, отлично, все.
2: Чем занимаетесь? Работаете?
3: Да, работаем и слушаем Юмор-ФМ.
2: Слушаете. А может, еще и шутку нам повторите?
3: Про девушку было, что я одна такая. Да и слава богу, что одна.
2: Так, что-то такое. Да. Готовы проверить?
3: Да.
2: Давайте делаем.
0: Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая». Смотришь на нее и думаешь: «Да и хорошо».
2: Ну, немножко сократили, но в целом-то шутку слышали, повторили. Смешно, классно, да. Надежда, я вас поздравляю, вы получаете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку», где уже в конце этого года, возможно, именно вы станете обладателем нового четырехколесного друга. Вы рады?
3: Очень рада, спасибо.
2: И мы за вас тоже очень рады. Надеюсь, подняли вам настроение. Оно теперь будет веселым как минимум до конца этого дня. А лучше всегда оставайтесь с нами, слушайте Юмор-ФМ. Хорошего вам дня. Друзья, вот так вот легко и просто можно получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал, всего лишь повторив автомобильную шутку Николая Фоменко. Заходите на сайт веселоярадио.ру, добавляйте свою позитивную фотографию и присоединяйтесь к нашей игре. Это просто и совершенно бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого! И ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно. Еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам.
13: Слышал про легендарную таблетку для ума?
12: Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте!
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
19: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно, счастье. А нет, опять опыт.

0: Чат. Бегу открывать ваши сообщения. Приветы, шутки и поздравления принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС на наш единый номер +7 915 0303 567. Пишите, не забывайте подписываться. Юлия, медсестра из Казани, огромный привет направляет всем медикам, которые прямо сейчас на дежурстве. Коллеги, держимся. Никита из Читы придает пламенный привет всем своим одноклассникам, с которыми он не виделся уже 100 лет. Ничего себе. Интересное наблюдение Василия. Вообще-то это не ты моешь руки. Ты просто смотришь, пока руки моют друг друга. Мне кажется, многие сейчас задумались. Да, подумать, шутка. Ирина из Пензы передает привет начальнице Ольге Викторовне. Вы строгая, но справедливая, и мы это ценим. Аня передает привет брату Евгению, который уехал работать в Москву. Женя, не забывай, что дома тебя ждут и любят. Шутка Анастасии. У каждой женщины по миру ходит ребенок, которого она воспитала. Вот только зовут его не сын, а бывший. Лилия из Казани передает привет своим родителям. Мам, пап, я вас люблю, даже если редко успеваю звонить. И Ольга из Пскова поздравляет подругу Лизу с днем рождения. Будь счастлива, любима и всегда с улыбкой, как сейчас. Мы тоже, конечно же, от всей души поздравляем Елизавету. Ильф Петров и Бурнов для вас в финале этого часа, но сначала послушаем 5 шуток про рыбалку в исполнении Николая Фоменко.
1: Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: рыбалку.
2: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
4: Летом наслаждаться
0: на Черкасской 15.
4: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
0: и яркий отдых для детей и взрослых.
4: Всей семьей в КС.
0: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
7: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
8: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
10: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об отдыхе. Летние лагеря готовятся к приему детей. На Южном Урале собираются открыть 160 пляжей. А в Южноуральске появились новые места для прогулок. В Челябинске заканчивается учебный год, и школьников готовятся принимать летние места отдыха. Портал chelkp.ru со ссылкой на мэрию сообщает, что в 136 лагерях с дневным пребыванием этим летом отдохнут почти 25 тысяч детей, а еще 24 тысячи поедут в 29 загородных лагерей. Кроме того, 1500 ребят готовятся летом не отдыхать, а работать. Перед началом каникул с детьми проведут беседы

0: В области задействовали 204 пляжа всех форм собственности. Среди них 31 в детских лагерях и 36 муниципальных. Власти уточнили, что в Челябинске в этом году будут работать 9 муниципальных пляжей. А в Южноуральске появились новые места для прогулок и отдыха. Проект «Южный заряд» объединил Центральную площадь, улицу Мира и парк у Дома культуры в одно большое пространство, пишет информагентство «Первое областное». Теперь в центре города есть сухой фонтан, удобные лавочки, качели и лежаки, а также детская площадка с играми и памп-трек для велосипедистов. Кроме того, на территории провели озеленение, сделали удобные дорожки, смонтировали современное освещение и камеры. Благоустройство уже дало результаты. Количество посетителей выросло почти наполовину, а туристов стало больше на треть. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Оценка на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе «Мисс Железная дорога» победила какая-то шпала.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника булки. Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
6: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: После такой песни просто невозможно сидеть с серьезным лицом. Хочется хотя бы немного, но все-таки улыбнуться. Так что давайте не держать эту улыбку в себе. Оставайтесь с нами. Впереди еще много шуток и песен, под которые так и тянет улыбаться еще шире. С вами Денис Савельев. Приглашаю вас в веселый чат. Именно там мы с вами будем общаться, делиться шутками, поздравлениями и приветами. Их присылайте по номеру +7 915 0303567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Немного ранее Роман Юнусов представит самые смешные спортивные ляпы в рубрике «Гол, ой, штанга». А вот Джейсон Стэтхэм поделится своими лучшими цитатами в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас начнем с большого стендапа. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
3: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте. Мне так проще контролировать расходы, понимаете? Я когда карты расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают. Я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё? Давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают. Я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял... Нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но... Никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история. Все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты этого достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилось, очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там распятия, серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.
2: Большой стендап на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Тебя люблю.
1: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
2: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
3: Ну, не заработала же.
2: Вот-вот, наулыбала.
4: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
5: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
4: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
5: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
6: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
8: Пешеходом уже быть достаточно.

но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если пересолил борщ, значит, переборщил с солью. Великий пост, знаешь? Я перепостил. Мосты разводные, знаешь? Я развел. Марианскую впадину, знаешь? Это я упал. Топленое молоко, знаешь? Я утопил. Снег растаявший, знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек самой ужасной кредитной истории в истории, Тыщ-Пищук!
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru. Конфетные.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
4: 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на KGM.ru.
9: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Даже в сказках, где все возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это две разные Василисы.

0: Чат. Но если вы тоже хотели сказать, но не сумели, можно сделать это прямо сейчас при помощи веселого чата. Пишите в Макс, Телеграм, либо же направляйте смс-сообщение по номеру +7 915 0303 567. Привет, страна, привет, Чебоксары, всем хорошего дня и привет сыновьям Гоши и Аркаши. Люблю вас, здесь подписался папа Дима. Водолагиной Яне привет от Виталия направляется. Передайте привет Сухановой Екатерине. Я тебя очень сильно люблю. Подпись «Муж». Шутка Кристины. Вот почему никто не догадался пустить в метро вагон-ресторан? Мне, кстати, тоже интересен этот вопрос. Мне кажется, очень популярным было бы, особенно в Москве. Далее Анастасия передает большой привет своей подруге Кристине, желает ей самого прекрасного вечера вторника. Ксения огромный привет направляет своей подруге Виктории, с которой она сейчас делает вид, что работает, а на самом деле они смотрят сериал. Здорово! Глеб из Омска передает привет коллегам из отдела. Друзья, мы с вами команда мечты. Так и написал, да-да. Константин шутит. Рецепт холостяцкого пирога. Берем, значит, килограмм пельменей. Хороший такой пирог получится. Полина из Красноярска передает привет своим девчонкам из танцевальной студии. И привет подруге Оксане направляется от Алины. Держись, все быстро пройдет. Недосып тоже. Две Юли продолжит этот вечер, но сначала послушаем монолог Михаила Задорнова, а еще впереди рубрика «Гол, ой, штанга».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Ну, Жен Болт! Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Матч только начался, но почему-то наши игроки уже выглядят уставшими. Хотя тренер разрешил им всю ночь перед игрой отдыхать в баре. Прекрасное выступление! Прекрасное! Ну да, да, были какие-то небольшие ошибочки. А, вот тут у нее слегка разбежались ноги. Вопрос, чья голова крепче, остался без ответа. Оба лежат на газоне. Да, сегодня действительно непростая игра. Наши ребята уже минут 20 выманивают соперника к середине поля. А тот уперся бараном и не выманивается. И что сделал нападающий? Он повернулся и пробил своей коронной и единственной левой. Матч закончился. Я был очень возбужден проигрышем «Спартака». Зубы мои щелкали, и тут как раз подвернулось ухо соседа. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
4: Летом наслаждаться.
0: На Черкасской 15.
4: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
0: и яркий отдых для детей и взрослых.
4: Всей семьей в КС.
0: Челябинск. Черкасская 15.
5: 0+.
6: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева. Ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина. И актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
7: Возрастная категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Меня встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчи. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал, да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил, скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал, из Германии. Американец спросил, ты немец, да? Американец внимательно посмотрел на немца и сказал, а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете, американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал, вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал, вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал, вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал, ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят, мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают, почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит, ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос. А как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась, то есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
4: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я?
10: Ни в коем случае.
11: Ну что, рискуем?
8: Новые города, новый сезон.
11: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: На Юмор ФМ здесь с вами Солнечные Деточкина. Всем здрасте, всем привет. Ощущение, что пятница, но почему-то еще только вторник, начало недели. Ой, а, простите.
1: Да, если ты мне включишь микрофон, то я тоже поздороваюсь. Спасибо большое. Это Деточкина, это Солнечная. Как хорошо, да, когда одна так нормально. Пятница, уже мы расслабились. Погода отличнейшая в Москве. Пруд Останкинский рядом. Наше новое здание шикарно смотрится, если смотреть на него.
0: Сидя, около прудика на травочке с пончиками. Именно ими мы заряжались перед эфиром, теперь пришли заряжать вас. А вот какой темой, на какую тему попросим вас писать комментарии, расскажем чуть позже. А пока еще раз всем здрасте и хорошего вечера в нашей компании.
2: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: Как обычно, за самыми красивыми и самыми голыми можно подглядывать видеотрансляции на сайте веселоярадио.ру, потому что в столице стоит просто адовая жара, но это ненадолго. На следующей неделе, обрадовал наш продюсер, снова 12 градусов. Поэтому пользуемся возможностью, заряжаемся солнечной энергией и пишем комментарии.
2: А сегодня у нас прикольная тема про свидание. Мы решили узнать, друзья, когда-нибудь вы врали на свидании? И о чем вы, собственно, врали? Вспоминайте, как вы бегали на свидание 20 лет назад. Ну, потому что, как бы...
1: Ты так прямо за всех говоришь, как будто...
2: Думаешь, они до сих пор бегают?
1: Юль, если ты не бегаешь, это не значит, что не бегает никто.
2: А ты бегаешь?
1: Я уже отбегала свое.
2: Вот, о чем и речь. Ну, если вдруг отбегали свое, как солнечное, то вспоминайте и пишите нам ВКонтакте. У нас есть и опрос, и, собственно, под ним как раз можно писать свои комментарии. Добавляйтесь в нашу группу, ждем ваши комментарии там. В телеграм-канале Юмор-ФМ, если он у вас работает, не забывайте писать. Ну и, конечно, есть Макс, который работает у всех.
1: Не только Макс, есть еще смски. И в Телеграм можно также сообщениями на номер +7 915 030 3567. Рассказывайте, когда-нибудь врали на свидание, а самое главное, о чем. Ну, опрос в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте висит следующий. Вы считаете, что сначала свадьба, а потом уже признание? Или всем женщинам или мужчинам говорите, как есть, а уж потом они сами решают, брать вас замуж или нет? Ждем ваших голосов. Ну и в этом часе еще ждем разные классные рубрики. И одна из них — это «Лига городов».
2: А другая — это «Деточкина не виноват».
1: Ничего себе, столько слогов, и ты смогла?
2: Да, конечно.
1: А там что-то будет?
2: Я же на радио работаю. Ну, будет что-то там.
1: Что-то будет. Не рекламу тоже мы с вами послушаем. Уже подготовили 3 смешных нерекламины. Но прежде давайте встретимся с участниками шоу «Однажды в России». Ребята, на выход!
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
3: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость, такая легкость у меня.
4: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
3: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и да. Постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
5: Легкости, Миш,
3: да,
5: легкости,
3: да,
5: легкости,
3: да.
6: А, день добрый, меня зовут Валентин, я ваш официант, что будете?
5: А, мы еще не выбрали. А, да, сейчас, секундочку, да.
6: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий, вот только кегу открыли, а, что-то
3: да,
6: есть?
3: Конечно, конечно. Ха, пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
6: Ну да.
5: Оу, а что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша? Нормально?
3: Да не, не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
5: Ну, мы можем, да?
3: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Ага. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
6: Легкости, наверное.
5: Да, да, да. Да. Давай.
6: А давайте 0,5 темненько.
5: Угу.
6: Ага, и пивной сет, вот этот номер 6, который с греночкой.
7: Ну, прекрасный выбор, да.
5: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родан. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
6: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
5: Ай, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама!
6: Нормально, нормально.
3: Я с тебя в шоке, конечно, Денис.
5: Что такое?
3: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
5: Все нормально, Миш?
3: Да, ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нет, да, конечно, нет. Если хотите, Просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое.
5: Нормально.
7: Понятно.
6: Итак, господа, прошу.
4: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки. Как быстро, а?
5: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
3: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
5: Почему?
3: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну, как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
6: Ну... Похоже на тост.
5: Да,
6: да,
5: нормальный тост.
3: Вообще не похоже на тост, вообще не.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

только чувствами. Будь со мной, каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

о себе, все сбывается, если ты.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В названии «Норильский заполярный театр драмы» уже столько драмы, сколько другим театрам и не снилось.

0: А тебе одной пою я.
1: На Юмор-ФМ.
2: А мы давайте попоем ваши комментарии в нашем веселом чате. Деточкина сейчас напомнит, на какую тему мы говорим и поем.
3: Мы сегодня спросили у вас, о чем вы когда-нибудь врали на свидании. Ну, там приходилось там каждому про свое. И вот нам пишет человек, мне прям сразу очень понравился. Он на «С» его имя, ну, в смысле «С». Не подписался. «Мне за 30, я не был на свиданиях и с другим полом никогда не общался. И я бы никогда не стал врать об этом». Понимаешь? Ну, то есть он каждый вот это вот рассказывает. Никогда.
2: Ты у меня первая.
3: Да, не ходил на свидания.
2: А сам сидит, трясет седой бородой.
3: Ну, за 30 ему, конечно.
2: Ну, 86 тоже за 30, ты тоже можешь говорить.
3: Но у меня нет седой бороды. Пока.
2: Павел пишет. «Я уверял свою будущую жену, что обожаю долгие прогулки по паркам, по улицам, по переулкам. А сам думал только о том, как бы поскорее вернуться к родненькому Wi-Fi. И вот потом он женился. Жена его регулярно теперь таскает на прогулке, а вот стыдно уже распризнаться-то, что ты соврал».
3: Не знаю, мой признался. Он сказал как-то раз: «Я ненавижу все твои прогулки! Хочу дома!»
2: При этом Деточкина знает способы, как его вытащить, и регулярно в выходные выкладывает фотографии, которые еще заставляют его и себя фотографировать.
3: Если бы ты слышала, как он все время: «Я хочу пить, я устал,
2: ты же можешь,
3: можно посидеть».
2: Ты можешь записывать курсы для женщин и продавать их, Юль. Как вот такого вот мужа заставить
3: мои
2: выйти с тобой прогуляться и делать классные фотки.
3: Гуляйте в одиночестве, вот и все мои курсы. Спокойнее
2: будете.
3: +7 915 0303 567.
2: Напомним наш номер. Можно писать его в Макс, можно смски, а можно в Телеграм. Рассказывайте, о чем вам приходилось врать на свидании. Ну, а у нас в эфире не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
1: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
4: И грядки закатаете?
1: Без проблем.
4: И газон закатаете?
1: Закатаем.
4: А что скажет теща?
1: Ну, тещу мы закатать не можем.
4: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
1: А вот это можем. Закатаем в асфальт. Быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.

0: бицепса, он не качается. Грызу семечку, все получается.
1: С сыном математика изучается. Тут даже с семечкой не все получается.
2: Важные контракты не заключаются.
3: Мы

0: Спрашивайте семечки Семочка на полочках и прилавочках вашего городка.
1: Семечки Семочка, жизнь неплоха.
2: А остальное все шелуха.
0: Семочка, в ритме твоей грызни.
3: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист» предоставит вам самый широкий перечень услуг в сфере копирования документов.
4: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
3: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
4: Определитесь с вашими желаниями.
5: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
4: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
3: Ксерокнуть? Да, без проблем. Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
4: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.
3: Мы ждем вас.
0: На Юмор

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда-то я влюбился в свою жену с первого взгляда. Сейчас-то я понимаю, что надо было бросить на нее еще один взгляд.

0: А вот у всех влюбленных в хорошие новости приглашаем сделать погромче.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В России самым популярным напитком стал кофе. Долгое время соотечественники любили чай, но кофе окончательно обогнал по популярности этот напиток. В 2016 году этот переломный момент произошел, когда на завтрак, во время деловых встреч и даже во время романтических свиданий, то есть ночью, стало модно пить именно кофе. При этом россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и стали проявлять интерес к отборным сортам. Видишь, какие они, россияне.
0: Богатеют россияне, конечно. Кофе, да, нынче не дешев.
2: Дома даже кофемашины стоят, я знаю.
0: Интересно, у кого это?
2: Не знаю.
0: У продюсера нашего,
2: скорее всего. В соцсетях расходится тренд «Мы так говорим». В ВК народ делится словами и выражениями повседневной речи, которые понятны только жителям отдельных регионов страны. Например, на юге часто встречается слово «растыка». Так называют неуклюжего человека. Во Владивостоке есть кукса и чифанька. Кукса – это лапша быстрого приготовления, а чифанька – это небольшое кафе или закусочное. Ну и, конечно, вот это вот все любимое. Вихотка, штремпель и другое.
0: Кто?
2: Штремпель – это плечики так называют на югах. Зачем? Не знаю, почему. Вот так. В общем, вы тоже можете зайти и присоединиться. Там ставьте, пишите какое-то слово у вас есть в вашем регионе и ставьте хэштег «Мы так говорим». А я почитаю. В США очень популярным стало библейское питание. Его активно пиарят в ТикТоке. Блогеры сообщают, что питаются так, как питался Моисей, Навуходоносор и прочие муцулавихи. А первым делом нужно отказаться от сахара, потому что в те времена в библейские сахара не было. Хлеб, дори, мусс и колбаски. И вот тут вот как раз вопросики. А колбаски уже тогда изобрели куриные?
0: На коленки крутили.
2: Я не знаю. А блогеры обещают, что такой рацион поможет вылечить кожу от прыщей, укрепить волосы и ногти, похудеть и даже справиться с депрессией. Попробуешь рыбку, Дори?
0: Нет.
2: И я.
1: Деточкина. Свободу

0: с Юлей про себя такого уже не можем сказать, правда?
1: Нет. Мы по-прежнему бешено молоды. Просто это видно только нам.
0: Или через фильтры. Вот. На эти фильтры можно взглянуть в видеотрансляции на сайте веселоярадио.ру. На самом деле мы уже две такие бабы-яги, но спасибо нашим операторам и световикам, которые классно выставили в студии картинку и свет. Но давайте теперь не только про наш сайт, но и про другие интернет-ресурсы поговорим. Вот, например, в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте сегодня висит опрос. Вы считаете, что сначала свадьба, а потом уже все признания о том, какой вы на самом деле гадкий, в смысле, о том, какой вы на самом деле человек, или всем все сразу вываливаете, как и есть, вот, а потом уже как бы решают, жениться или не жениться. Большинство, по их собственному мнению, как они сами так считают, 78% в телеграм-канале, люди честные.
1: Еще больше честных людей ВКонтакте. Вот куда нужно идти знакомиться с людьми.
0: Что-то мне с трудом верится.
1: 92% голосуют за то, что все говорят как есть.
0: Да, ну не верю вообще, ребята.
1: Я тоже, честно говоря, не верю, поэтому рассказывайте, о чем вы врали на свидании. Ну, не сейчас, может быть, когда-нибудь. Может быть, в юности говорили ей, что я для тебя звездочку с неба достану. А сами обманули.
0: Да. Остались в пятницу вечером лежать на диване.
1: Ну да, есть такие люди.
0: Ждем ваши комментарии прямо под опросом. А у нас в эфире Лига городов.
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно. Ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
2: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти? Да, слева, направо, куда?
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами
2: города. Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
12: Чего такая довольная, Вера?
13: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
12: А что в ней такого-то?
13: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
12: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
14: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Садке и Миассе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миассе, Садке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Это делает разные позы и выражения лица, чтобы завлечь вас еще и в видеотрансляции. Заходите на сайт веселорадио.ру, включайте. Ну а это напомнит тему вечера. Сегодня мы у вас спросили, врали ли вы о чем-нибудь на свидании. Если да, то о чем? Рассказывайте, делитесь. И вот написал нам смс-очку нам написала Светлана. Сказала на одном из свиданий, что не люблю подарки. Ну, типа, это ненужные вещи, которые просто пылятся и занимают место. Поэтому потом, когда 2 года жили с этим парнем, он мне капслоком ни разу ничего не подарил.
2: Ну, конечно, она же ему сказала, что да? не нужно ничего дарить.
1: Ну, вот она, соврала, а потом только через 2 года поняла, что сделала глупость. Так что, говорит, девочки, не врите, скажите, чтобы хотя бы деньгами. А я, Света, всегда так делаю.
3: Ты знаешь, у меня подружка как-то соврала, и так мальчик понравился, что она ему сказала, что вообще обожает убираться, там, мыть посуду и все такое прочее. Вот они стали жить вместе, и она заболела. И она ему говорит, ну, хотя бы посуду помой. А он говорит, ну, вот выздоровеешь и помоешь.
1: Ты же
3: зачем
1: так
3: тебя, лишать удовольствия? Понимаете, вот зачем обманывать, девчонки? Но Елена вот обманула. Сообщила мужу размер ежемесячного платежа по ипотеке только после свадьбы, потому что в тот момент платеж превышал его зарплату.
1: Ну, да, я думала, потому что
3: не стала травмировать.
1: Он бы не женился, если бы узнал.
3: Ну, скорее всего, не женился бы. Подумал, не, такую шикарную женщину я не потяну. У меня зарплата маленькая.
1: Плюс 7-915-0303-567. У нас большие цифры в номере, которые вы наверняка уже записали. И пишите там, где вам удобно. В Максе, в Телеграме или смс-очками. Рассказывайте нам, о чем вы врали на свиданиях. Ну, а мы в веселом чате почитаем.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Это снова мы, Солнечная. Я Деточкина, это она. Вместе мы две, Юли. И сегодня снова с каким-то вопросом к вам пристаем. Хотим, чтобы вы писали нам комментарии, а мы бы их озвучивали, что мы, собственно, и делаем в эфире.
2: Да, мы сегодня спросили, приходилось ли вам когда-нибудь врать на свидании, о чем вы врали. Ну, например, там девчонки стесняются, говорят, ой, я так мало ем. А вообще вот, ну, достаточно одного салатика, и вот мясо не ем, только салатики. Вот этим вот и питаюсь, поэтому такая стройная. А потом он женится на ней, она начинает, знаете ли, как не в себя все это дело запихивать. Вот такое же бывает часто.
1: Вот ты
2: жизни.
1: Сейчас рассказала, я думаю, многим мужчинам стало больно.
2: Я знаю.
1: Ты сама такая?
2: Почти. Ну, если посмотреть на мою тарелку и тарелку мужа, моя обычно в два раза больше. Ну, в смысле, с горкой. Но не будем о грустном, будем о веселом. Ждем ваши комментарии. Пишите нам ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор-ФМ. Заходите ВКонтакт, очень удобно. Там можно и проголосовать сразу, и составить свой комментарий. И не забывайте подписываться на наш ВКонтакт, потому что, ну, что сейчас осталось нам?
1: Ну, раз уж ты про ВКонтакт сказал, то давайте про опрос. Вы считаете, что нужно прям вот сразу человеку всю правду о себе вываливать? Не-не-не, сначала свадьба, а потом только признаюсь. Большинство считают, что они люди честные. 74% в Телеграм-канале голосуют за то, что они якобы сразу признаются.
2: И 92% ВКонтакте не якобы, а сразу признаются.
1: Ну а вот о чем вы брали на свиданиях, ждем на номер +7 915 0303 567. Можно писать в Макс, смски тоже ждем. И, конечно, в Телеграм, у кого он работает.
0: Вечернее шоу. Family.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Ох, с какой экспрессией Деточкина поет и танцует в студии Юмор-ФМ. Не забывайте про видеотрансляцию, она же это делает для вас. Вот когда Россию вернут на Евровидение, я считаю, что мы должны будем на отборочные вот эти туры отправить Деточкину.
2: Не надо, зачем?
1: Нет, надо. Юль, смотри, не я это озвучила, какая ты умничка. А вот, отправляем Деточкину сначала в Госдуму, вот скоро выборы, а потом на Евровидение, она этого достойна.
2: Это взаимоисключающие штуки, ты что говоришь-то?
1: А вы достойны классных номеров в этом часе. Ну и, конечно, нового автомобильчика тоже никому не помешает, так что слушайте внимательно, ловите ту самую шутку Фоменко, будем играть в автомобиль за улыбку, но прежде встретимся с прекрасным мужчиной по имени Самый Лучший Дэн. Вот так у него в паспорте прямо и записано.
2: А будет рубрика «Деточкина Едоват», где я расскажу, к чему снятся коровы.
1: Как хорошо, что они мне не снятся. Сатья с юмором. Да? То есть там что-то такое приятное? Ладно, сегодня буду перед сном лежать и медитировать. Корова, приснись. Сатья с юмором тоже у нас появится. Ну а прямо сейчас КВНщики в нашем эфире.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: «Уральские пельмени» на что, где, когда?
4: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
5: Кто это говорит?
6: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
4: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
7: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
4: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
8: Уважаемые знатоки,
9: здрасте.
8: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
4: Время пошло.
5: Гладиолус! Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
4: Время.
5: Без 5:09.
4: Кто будет отвечать?
7: Отвечать будет Друзь.
4: Подождите, Друзь, а где он?
7: Не знаю, ваши проблемы, ищите, спрашивайте.
4: Может быть, я вас удивлю, господа КВНщики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
7: Что за новшество, не знаете?
5: Ну что, гладиолус?
6: Потому что гладиолус.
4: Итак, ваш ответ?
5: Потому что гладиолус.
4: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
5: Считаем.
4: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
8: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
4: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед тем, как вступить с кем-то в брак, убедитесь, что вы смеетесь над одним и тем же. Это важно.

0: 2 Юли.
1: Без тебя не ем, не сплю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Продолжаем читать ваши комментарии на тему, о чем вы врали на свидании. Люди делятся, людям, может быть, стыдно, они хотят, ну, как-то... Как в кабинете у психолога, да, в этом признаться и все, об этом больше не переживать. И вот пишет нам, Егор сказал, что не люблю соцсети, у меня нет аккаунта. А сам перед первым свиданием 3 часа изучал ее профиль.
3: Ох ты, хитрый человек, хотела сказать что-то покруче, но ладно, не буду. Я вот всегда знала, что... А потом такие, знаешь, начинают лайкать твоих подружек.
2: Вот понимаешь, если да,
3: аккаунтами.
2: Он тоже говорит, да это что, это не мой лайк, а просто кто-то завел с моим именем. У меня же нет аккаунта.
3: Да, и с моей фоткой. Андрей пишет, про зарплату, конечно же, вру, а вот про пенсию еще помалкиваю. То есть она уже есть, но он не показывает все карты сразу.
2: Ну, правильно.
3: Это хороший сюрприз.
2: Про пенсию она и ее тоже себе заберет.
3: Ну, не факт.
2: Ну, а что, с другой стороны, мужчины, они же Юль не вырастают, у них уже все есть. Трусы, носки, кроссовки, футболки какие-то.
3: Не факт, что она захочет вообще встречаться с пенсионером. Я вот недавно читала историю.
2: Подожди, мы сейчас живем в 26-м году, тренд такой, что молодые встречаются с пенсионерами. Вот сейчас ты многих мужчин лишаешь надежды.
3: Пенсионерками, а с пенсионерами встречаться не хотят. Вот в чем вся... Я просто знаю историю. Девушке вот 39 лет, а он ей сказал, что ему 41, а на самом деле 51. И она сказала, ах, врун, мне такой старый не нужен.
2: Ну, это какая-то неправильная
3: глупышка.
2: Девушка. 7-915-0303-567. Наш номер. Рассказывайте в Максе, в Телеграме и в СМСках, о чем вы привирали на свиданиях. Ну, а у нас Сатья с юмором.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
4: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть 2 варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанным в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, ну, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой. Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, ну так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, потрясающе.
0: Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
5: Сатья, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
0: Сатья отвечает.
4: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира. Где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру. Желательно на другой стороне Москвы. И все. А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года. Ей же должно как-то, ну...
5: Ну да, выгнать не получается, думаю, может как-то. То есть с собой просто уйти.
4: Да. Если ты меня найдешь, я буду твоей. А если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят... Все женщины, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел. Оскорбить, чтоб не обиделся. Ну и так далее, и так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый. Он будет мне не нравиться. Но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, ну, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, но не получается.
5: Ну, сердце прям, да,
4: сердце болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
5: Благодарю.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Юмор.

0: Мадонна, но Деточкины появляются с хорошими новостями на Юмор ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Московская пенсионерка переполошила пол Москвы, обнаружив, что на дереве на уровне 4-го этажа, на котором она проживает, застряла змея. Ну, то есть она такая смотрит, что-то висит, надела очки, пригляделась, реальная змея висит. Красивая желто-зеленая рептилия повисла на ветках и ни туда, и ни сюда. В общем, дама вызвала спасателей, потому что у нее такое сердце доброе. Те телескопической, то есть тоже ничего не заподозрили, телескопической палкой с петлей сняли змейку, занесли в квартиру, и тут выяснилось, что змея игрушечная. Ну что, забрали с собой, украсили свой автомобиль, тоже хорошо, и повеселились.
3: Мне вот интересно, а сколько вызов спасателей стоит один в Москве?
2: Зарплата их, наверное, вот так это. Я надеюсь, бесплатно было для пенсионерки или хотя бы по скидке. Жительница Карелии по имени Екатерина увидела во сне коров и выиграла 2 миллиона рублей. Женщине приснилось стадо ухоженных коров. Она прочитала в интернете, что этот сон к благополучию. Но мне кажется, если бы они были в грязи, то, может быть, она бы выиграла не 2 миллиона, а 20 миллионов. Потому что грязь вот эта вот, она к деньгам же снится. Коровы должны быть грязные, но пришли ухоженные. Поэтому денег хватит на ремонт в семейном доме. А могло бы хватить на новый
3: дом. А почему снится, что ты целуешься с Алексеем Воробьевым? Где
2: деньгам.
3: Мне недавно приснилось.
2: Скоро зарплата. У Никаса Сафронова, это художник, тоже была своя история, его спас котенок. Дело было так. Никас поехал в Египет писать портрет Хосни Мубарака. Это бывший их президент. И в свободное время решил прогуляться по пирамиде. Зашел вовнутрь и заблудился. Прямо как мы с тобой сейчас, буквально недавно. Бродил часами, теряя ощущения в реальности. Начал экономить силу и воды. Надежда начала меня покидать. И вдруг я услышал мяуканье, рассказывает художник. В общем, он пошел за котенком и вышел. Я было подумала, что это богиня Баст спасла живописца. Но нет, это обычный кошак. В общем, Никас забрал кошку в Москву и назвал Клеопатрой. Представляешь? Вот так вот встретишь какого-нибудь таракана вот здесь так и заберешь с собой.
3: Меня немножко настораживает история, что Никас один долго бродил где-то там в пирамидах.
2: Ну, может, они мечтали, что такого. Он не вернется. Почему? Очень даже может быть.
3: А он не оправдал надежд.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.
4: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

сквозь стены тишины не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мегабайт.

0: Вечернее шоу 2 Юли на Юмор-ФМ продолжается, и мы вернулись для того, чтобы напомнить вам,
1: что у нас есть приложение Юмор-ФМ, и оно очень смешное. Вы думаете, почему Солнечная так смеется? Она просто установила наконец-то в свой огрызок классное приложение Юмор-ФМ. Действительно, есть и на App Store, и даже в Google чего-то там. Ну, в общем, вот в этих всех маркетах Google я все время Play. Забываю, как они называются. Точно, спасибо,
0: более
1: что
0: того,
1: подсказала.
0: Более того, я даже, ну, иконки никогда не могу найти на главном экране. Старость,
1: вот
0: не радость.
1: Ну, в общем, если у вас есть приложение, то в нем и непременно вводится Юмор-ФМ. А приложение с приложениями, я имею в виду, заходите туда.
0: Устанавливайте себе приложение Юмор-ФМ, слушайте его, даже если вы не за рулем или в душе, кстати, например, да, можно, или нет, током, наверное, тернет. Душе не нужно, а во все остальные моменты обязательно включайте, потому что та самая шутка может прозвучать любую секунду и скоро. Ну а прямо сейчас самый лучший демо.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот, представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенькое?» Он говорит: «Ну, что новенькое? Женился тут?» Он говорит: «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». Он что-то не говорил. Он говорит: «Ну ладно, что, женился». «Ну а как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена, класс, готовит, вкусно готовит, да, как человек прекрасный, вообще хороший, заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну как, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
5: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой рассталась, что ли?»
4: «Угу.
5: А что случилось?» «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком,
4: который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
5: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла». Ну вот и Вовка не смог.
4: В жизни всегда есть место подвигу. Ну вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены: «Ногу, поручик? А почему не голову?» Ну, признаться честно, головы у него уже не было.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень-очень стараются.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Сегодня, между прочим, у нас уже есть одна суперфиналистка в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», но нам, как всегда, мало-мало-мало-мало-мало, мы хотим еще больше победителей, суперфиналистов, во-первых, потому что прямо сейчас готовы дать этому человеку 3000 рублей, а во-вторых, в суперфинале, может быть, он и выиграет новенькую машину.
3: Ура, ура, товарищи! Хотелось бы, конечно, чтобы это был тот человек, который сейчас получит звонок от нас с Юлей. Можно же сказать «получил звонок»?
2: Нет, мы очень странно разговариваем, как мастер Йода. Давай просто скажем, что вот ту самую шутку, которая только что прозвучала, нужно запомнить, а не наши с тобой перлы. И когда Улыбайзер выберет игрока, мы ему позвоним, ее нужно будет просто повторить. Если ты готова сказать очень простые слова, то давай остановим, мы выберем человека, которому будем звонить, да?
3: Давай.
2: Можно? Ну, поехали тогда. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Те, кто смотрит сейчас видеотрансляцию, видят, как радуется солнечная, потому что выпал ее любимый город, родной город Казань. А там живет Мария, которая, ну, очень симпатичная девушка, улыбается.
2: Мы с Марией не знакомы, честно. Но я действительно радуюсь, когда что-то хорошее происходит в моем родном городе Казани. А сейчас хорошее произойдет с Марией, потому что мы ей будем звонить, правда?
3: Давай.
2: Это же хорошо.

0: Очень.
1: Звоним Марии в Казань.
0: Так. А в Казани хорошая погода, ты не знаешь?
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает.
1: А с кем Мария может разговаривать, если не с нами? Это очень странно.
0: Как это с кем? Может быть, с мужем разговаривает
1: человек. Давай мы попробуем еще раз позвонить?
0: Ну, давай еще раз.
1: Ну, давай попробуем. Мария! А ну-ка, бросайте трубку, с кем вы там? Потому что очень хочется дозвониться в родной город, узнать, как там погода, и может быть, вручить 3000 рублей.
0: А если потом она разговаривала, то шутку не слышала.
1: Ты давай не пессимизируй мне тут. Тоже мне. Стакан наполовину пуст у деточкиной. А ведь она говорит,
3: абонент
1: что...
3: Абонент сейчас не может ответить.
1: Ну, понятно, все, Мария, мы сделали все, что могли, целых две попытки предприняли, но, увы, вы не захотели новый автомобиль.
0: Нет, она, может быть, и захотела, но ее кто-то отвлек. Ничего страшного, фотография Марии остается в нашем лабазере. Это значит, что в любой момент мы можем снова позвонить, и уж тогда-то все сложится. Я в это верю. И не говори, что у меня наполовину пуст. У меня все полно всего, коробушка.
1: Да, Юль, ты мимикрируешь. Когда тебе выгодно, у тебя наполовину полна коробушка.
0: Но вообще, и автомобиль.
1: Каждый вечер тебя слушают и понимают, что с коробушкой немного непорядок. Загружайтесь в наш улыбайзер на сайте веселоерадио.ру. Участвуйте в нашей суперигре, и вам наверняка повезет выиграть наш новенький автомобиль.
4: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

Ни от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

Все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Юмор.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И чтобы не случилось,

0: FM. Я люблю тебя, Юля, Юля.
1: Две Юли, солнечные деточки, на каждый вечер на Юмор-ФМ мучают слушателей разными вопросами, а приветы не передают. Вот такие они нехорошие. А, ну, может быть, кому-то наоборот это нравится, а кому нравится, деточкина сейчас напомнит тему.
2: Мы сегодня спросили у вас, о чем вам приходилось врать на свидании. Пишите нам ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор-ФМ. И не забывайте подписываться, потому что, ну, не везде, например, в Телеграме, не всегда можно посмотреть, как человека зовут. Он зачем-то скрывает. Пишите, о чем вы врали, прям честно признавайтесь. Пишите, я вот такой-то, такой-то из такого-то города обманул вот столько-то девушек.
1: Если они врали, то точно не для того, чтобы все узнали.
2: Так это когда было? Может быть, на прошлой неделе? Уже никто не вспомнит.
1: Да, действительно, мы живем в такое время, когда, ну, все очень быстро забывается, и то, что было на прошлой неделе, как будто бы годы прошли. Плюс 7-915-0303-567 – это наш номер, на который нужно отправлять сообщение. Если телега у вас работает, пожалуйста, пишите в телегу на этот номер. Если у вас работает Макс, то с удовольствием из Макса почитаем. И смс-чи, конечно, вечные. Ну, а опрос в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Там мы сегодня у вас решили узнать. Вы вот считаете, что сначала свадьба, а потом уже все признания и честно про себя рассказываете? Или нет-нет-нет, с самого начала вы вот говорите все как есть. Я вот то, все это, пятое, десятое. А как бы ваша половинка или предполагаемая будущая половинка уже сама принимает решение, оставаться с вами или нет. Большинство, как будто бы люди честные и говорят, что они прям всю правду вываливают сразу на свиданиях.
2: Да, и там и сям голосует большинство за то, что они честные.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Еще раз здрасте. Деточкина попросила включить ей микрофон, потому что у нее для вас важная информация.
2: Моя важная информация касается Рутуба. Друзья, если вы хотите всегда быть в курсе событий, которые происходят на Юмор-ФМ, непременно нужно подписаться на наш канал, потому что тогда вы увидите нашу новую студию, например, очень классную, ну или поностальгируйте по старой студии, потому что там огромное количество видео из того, скажем так, места.
1: Вот. Из прошлой жизни, Юля.
2: Да, ну на самом деле это же здорово, когда тебе есть что вспомнить. Более того, там есть очень старая студия, если очень сильно поискать, то там есть прекрасные выступления Михаила Задорнова в еще одной студии. В общем, отражается вся жизнь радиостанции на нашем Рутуб-канале Юмор-ФМ. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите, слушайте, получайте удовольствие. И я думаю, что возвращаться потом можно в радиоэфир еще более преисполненным юмора.
1: Чего сказала? Учись! В этом части на Юмор-ФМ появятся разные классные рубрики. И вот мы знаем, что вы любите Фоменко, поэтому подобрали для вас, прямо вот подборочку сделали про инопланетян.
2: Про тебя, что ли? Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, почему понедельник лучше, чем воскресенье.
1: Угарный папа собирает забавные высказывания ваших детей и тоже озвучивает. Все это в ближайшем будущем в нашем эфире появится. А сейчас Стас Ярушин и «Шутки песни».
0: Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
3: Да-да-да, друзья, это мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. У меня очень короткая песня. Я, может быть, ну, чтобы понять не было, группа «Крови на рукаве». Группа «Кино». Группа «Корни», вы нафиг где?
4: А реально где они?
3: Я теряю корни. Помнишь?
4: Да, я тогда пошла в первый класс. Я по ним с ума сходила.
3: А, я тогда закончил вуз.
4: Вот они и встретились. Ну что? Вопрос серьезный. Ребята, нафига скажите мужчинам соски? Вот реально.
0: На Юмор-ФМ.
3: О, ничего себе. А, сейчас не расколоться вы. Дзюбай, братцы, дзюбай, дзюбай, трудно быть. Это ж лишь в PlayStation можно пофинтить. Такая тоненькая для понимающих, просто для любителей спорта, PlayStation, FIFA и ты пой.
4: Жрали, пили, много спали, ну а после карантина мы в Excel-ку не влезали. Пора снесло, пора снесло, пора снесло.
3: Класс! Ах, как обожаю песни, которые жизненные. Первый секс, первый кэш. Я за это благодарен группе Smash. Как смешно!
4: Это твоя жиза?
3: Это... Не, ну слушай, ну у меня нет, у меня не подсмотрит.
4: Да ладно, жена не посмотрит.
3: Не, у меня под группу «Нана», если уж там копать, когда там было.
4: А, настолько? Настолько 42? Ну что? Я нога с каблучком нежна, и стремглав наберу скорость. Я на газ, извини, тормоз подарил права. Хорошо, что жива.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
4: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки песни с с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ.
5: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления.

0: карточку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Солнечные деточкины на Юмор-ФМ продолжают читать ваши комментарии и иногда еще радовать вас в видеотрансляции на сайте веселыйрадио.ру. Так что заходите и туда для того, чтобы отхватить бонусные, так сказать, моменты.
2: Вот именно, нас как раз спрашивают, где смотреть видеотрансляцию: на нашем сайте веселыйрадио.ру или в нашей группе ВКонтакте. А еще неплохо бы там же писать свои сообщения.
1: У меня есть сообщение от Вадима. В молодости встречался параллельно с несколькими девушками. Ну, в смысле, встречался. Просто хотел на свидание. А вот не то, что
2: да,
1: мы подумали.
2: Конечно же,
1: да,
2: не про... встречался.
1: Он не, просто, да, они платили наверняка за него, он есть ходил. Ну, короче, и чтобы его не спалили, он врал, что у него есть брат-близнец. Потому что я, говорит, с таким количеством не помнил, о чем с каждой из девушек говорил. И объяснял это тем, что, милая, я была в университете, у меня были важные пары. Вот, и чтобы их не... чтобы тебя, типа, не разочаровать, прислал своего брата-близнеца.
2: Они не сказали девчонке, что, а давай на обоих посмотрим? Ну, типа, и на тебя, и на брата твоего.
1: Ну, у меня есть ощущение, что если Вадим врал классным, симпатичным девчонкам, то он до сих пор один. И уже никто больше не ходит с ним на свидание.
2: Вот и Света, я тоже боюсь, до сих пор одна. Она не рассказала, что у нее 4 кошки. Решила, что будет сюрприз. В итоге привела к себе парня. И был сюрприз, вызывали скорую, потому что у него случилась сильнейшая аллергия на шерсть. Ну, конечно, парня теперь нет. А зато кошки, наверное, уже штук 40.
1: Ну, было не скучно. Будет что рассказать внукам кошачьим.
2: Раз, дорогие люди, я опух. Пошел к девчонке, а там кошки.
1: Мне нравятся мужчины, которые пишут, ну, немножечко не по теме, но начинают рассуждать. Мужчины у нас сегодня какие-то прям особо философичные.
2: Философы.
1: Да. Вот, например, Сергей, будет проще сказать о том, что я не врал. Но сказки нравятся, потому что женщины любят ушами, и это того стоило. 8 мая был юбилей, 23 года брака. А вот еще у нас Виктор тоже рассуждает. Я считаю, что если ты любишь человека, ему не нужно правда, бла-бла-бла-бла.
2: Чего? То есть они оправдывают свою ложь?
1: Просто ответьте нам на вопрос, что вы врали на свидании?
2: Так они сейчас, вот 23 года в браке, наверняка он каждый день ей того-этого.
1: Плюс 7.
2: Сказки.
1: 915-0303-567. Наш номер.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
3: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» «Найти милиционера и назвать свой адрес». «А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru». Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает 3-летнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа.
3: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Муж бросил пить, и наша собака осталась без собеседника.

0: Фактически судьбоносные новости принесла нам Деточкина в вечернее шоу.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Друзья, понедельник реабилитирован. Эксперты пошукали и выяснили, что самый тяжелый день недели – это воскресенье. 60% россиян, входя в замкнутый круг, думают в пятницу об отдыхе, в выходные о работе, а в понедельник приходят в офис без сил. Не надо так, говорят специалисты. Надо нормально спать, фильтровать информацию, грамотно распределять задачи. А можно какую-нибудь кнопку изобрести, чтобы в воскресенье не думать, что завтра понедельник?
0: А я не думаю о том, что завтра понедельник. Я в выходные не думаю про понедельник.
2: Конечно, не думаю.
0: Кнопка это называется, да, посмотреть какой-нибудь хороший фильм, Юля.
2: Она работает 1 час 30 минут.
0: Нет, Юля, сейчас фильмы снимают по 3 часа.
2: Россияне начали лечиться вкладотерапией. Сообщают об этом финансовые аналитики. Выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка на всякий случай, потому что это снимает стресс и тревожность. И вот 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка, и каждый третий испытывает радость, когда успевает положить туда деньги, а каждый пятый ликует, когда получает кэшбэк. А я вот из тех россиян, которым больно заходить в приложение банка и смотреть на свои вклады.
0: Да, это звучит странно.
2: Грустно, согласна. Ну и хорошая новость для молодоженов. Теперь жениться можно в музеях, но только по ночам. Вот почему еще в Голливуде не догадались и не сняли «Ночь в музее свадьба»? Ну, то есть такое вот отделение специальное. Там
0: чтобы Бен Стиллер женился на какой-нибудь аборигенке?
2: Нет, лучше на мумии. В общем, мне кажется, они не сняли, потому что они не такие креативные, как работники московских ЗАГСов. Мы хотим, чтобы день бракосочетания запомнился на всю жизнь. Ночной формат добавляет романтики. Опыт оказался востребованным. Мы продолжим расширять перечень уникальных площадок, чтобы каждая пара могла найти то самое место для счастья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Ну и, кстати, пока доступны 7 музеев, так что можно жениться.
0: Мне в голову пришла мысль по поводу расширения площадок, но я, пожалуй, не буду ее озвучивать. Надеюсь, что ее не выберут.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается, и мы... И вы тоже заходите в телеграм-канал Юмор-ФМ, если он у вас открывается. А если нет, то у нас опрос дублируется в ВКонтакте. И вот посмотрим, что же у нас там люди наголосовали. 3 часа почти люди жамкали, нажимали. И та-да-да-да-дан, 76% в телеграм-канале голосуют за то, что они считают, что на свидании, ну, прежде чем серьезные отношения, даже женитьба, нужно прям всю сразу про себя правду вываливать, а не потом уже, когда поздно отступать.
1: Вот именно так же голосует ВКонтакте 92%.
0: 92%!
1: Большинство честных людей обитает ВКонтакте. Заходите в нашу группу, подписывайтесь на нее непременно. И не забывайте отвечать на вопрос, когда вы врали на свидание, о чем
0: вот
1: вы врали.
0: Вот сейчас вот они на нашем с тобой свидании все 3 часа врут, голосуя. Да, комментарии скоро почитаем, но прямо сейчас подборка шуток Фоменко про инопланетян.
2: Фоменко. 5 шуток про инопланетян.
3: Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком следят за нами, всегда так ярко светятся?
4: Первое, что увидели американцы на Луне, это следы Федора Конюхова.
3: Я не понимаю, что хотят сообщить инопланетяне, оставляющие круги под моими глазами.
4: Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
5: Инопланетяне похитили русского и все-таки дали ему порулить.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лежание на диване и есть путь. Русский народный буддизм.

0: Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы спрашивали у наших слушателей, то есть у вас, о чем вы врали на свиданиях. И, кстати, надо сказать, что очень многие мужчины, причем не сговариваясь, писали, ну, немножечко не по теме. Что-то философствовали, вот как-то свои мысли высказывали, а некоторые даже комментировали твои хорошие новости, Юль. Но это, как обычно, чтобы уйти от неудобной темы.
2: Ну да, но есть и те, кто честно писал. Вот Дмитрий из Москвы написал нам в телеграм-канале: «Мне 35, работаю диджеем-звукарем, есть и Audi, и Жига. На свидание приезжаю на Жигулях с кнопочным телефоном, говорю, что безработный». И ведете ее в лес, да? Ну, потому что не можете позволить себе кафе. Это он проверяет таким образом, меркантильная она
1: нет,
2: или нет?
1: Нет, я поняла. Ну... Было бы чем гордиться. Леонид пишет, а я ей, ну, в смысле, какой-то даме на свидании говорил, что верю в гороскопы и каждый день читаю их по утрам в газете. Но когда она уже начала меня спрашивать разные детали, типа, не может быть твой друг скорпионом, скорпионы так себя не ведут, и нужно было поддерживать беседу, то я, пишет Леонид, сдался.
2: Бедный Леонид.
1: Действительно, вот так наврешь, а потом, а девчонки, они же любят вот это вот все.
2: С другой стороны, можно было спросить, у друга скорпион он или нет, чтобы врать, как говорится, честнее.
1: Ну, ты же не можешь каждый раз подстраховываться. А девочки, они, вот, бывает, что с утра до вечера, с утра до вечера. Давайте не про гороскопы, давайте по теме. Ой, а что, уже пора прощаться?
2: Конечно, ну, какой теме? Я смотрю на тебя уже вот с такими глазами.
1: По теме завтра. Спасибо всем, кто писал, спасибо всем, кто голосовал в наших соцсетях. Я Солнечная, Анна Деточкина. Мы вернемся завтра. И наше всем традиционное... Пока!

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Руки за голову, лицом к стене не дышать.
2: Флюорография.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина, он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить какой, чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно, погнали со мной, я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали, плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь, а Андрей нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке и течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься, жара же? Он говорит, ну, такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну, жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну, сейчас я подумаю. И вот он думал, думал, в итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим, я пошел переоделся, а уже стемнело, и Андрей не сохнет, потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной и такой, я не поеду никуда. Не хочу машину пачкать, у меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал. Давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, кто-нибудь знает, нафига мы отмечали места добычи полезных ископаемых в контурных картах?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации о организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.
0: Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер-водочный.

0: Star-FM. Шутки.
1: 9 из 10 стоматологов рекомендуют выбирать пасту карбонару.

0: представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали.
1: Реалити-криминалити.
3: В троллейбусе было очень тесно, и неизвестный гражданин позволил себе меня облапывать по неположенным местам, за что я ударила его сумкой. А в ней были ключи, и у него показались на лице признаки крови. Я, конечно, извиняюсь, если он не лапал, но тогда кто же, если вблизи были только женщины? По дороге на работу я зашел в палатку за сигаретами, где меня угостили стаканом водки и ошибочным сотрясением мозга незначительной степени. После окончания двухгодичного закодирования я надругался над трезвым образом жизни месячным загулом. Интернет-сайт XXX Best of the Best сексуально-эротической тематики действительно принадлежит мне, но создан не для общественного посещения с развратными целями, а исключительно для личного пользования, как авторская коллекция фильмов взрослого жанра, которым я питаю интерес еще со студенческих лет. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Магнитогорске, Карталах и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Сатке и Миасе плюс 28 градусов. В Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 30 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, возможны дожди. Небольшой северный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду в Озерске и Снежинске плюс 22. В Южноуральске, Миасе, Сатке и Златоусте плюс 26 градусов. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 29 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером, превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент морозит.

0: ругает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери: звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая: памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано: с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками: хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепство в стране идиота меня так скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использовано 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие: дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о несовершенном хранении игр пари акции. Новый фрибет за регистрацию. Правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Срок вместе. Порядок получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции. С 4 мая 2026 по 31 января 2027 года. 18+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я недавно женился, и вскоре в моем доме появился горластый розовощекий карапуз. Мой тесть.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кафе.
1: Второй-ка. Вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет. Мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
2: Ой, я видел такое.
1: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче. Значит, не я один это увидел, получается.
2: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
1: Спасибо.
2: Да. Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
1: Я удивился.
2: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
1: Очевидное. Но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
2: Да ты что?
1: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
2: Вау.
1: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
2: Так.
1: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
2: Угу.
1: И вы офигеете. Его приняли.
2: Потрясающе вообще.
1: Прямо там, где это принимают, а там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, вот так вот.
2: Ну, да, прикинь, да, Денис, mm-hmm. реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
1: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
3: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
1: Да?
3: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
1: Нельзя.
3: Братву на титьки не меняешь.
2: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
1: Нету?
2: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
1: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только 2 закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
3: Дэн, я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике. Понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
2: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю. Да. Еще бы смысла добавить.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ведущий прогноза погоды пришел на работу пьяненький и во время эфира показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
6: Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет. Фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нуардулетова. От режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдерига Зейнебзейнапова и Кабаланды Шалахметбельдыев в фильме «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
7: Аленушка, мен ишким келеди.
8: Иванушка, ишпенис, козленочком баласын.
6: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жақында барлық кинотеатрларда. 16+. Шектеу.
9: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
10: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
9: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
11: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
9: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
10: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
12: Сообща спасем клеща.

0: в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
2: Реклама. Рекламодатель. Управляющая компания НКС. Источник информации об организаторе основанных на риске игр. Пари. О правилах их проведения. О призовом фонде таких игр. Пари. О количестве призов или выигрышей. О сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события. Спортивного мероприятия или игры. 18+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно.

0: FM. Шутки.
1: Если ваши родители начали требовать у вас внуков, значит, в вас они уже полностью разочаровались.
0: И песня.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурац. Она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая... негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки.
1: Вместе, это Лига городов.
0: Команда «Кыргызы», Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в «Фабрике звезд» был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Угу. Думаешь, это ему помешает выиграть?
7: Это хорошо. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если после 50 ваша жизнь вас не устраивает, налейте еще по 50.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фельдшер Марина со слов главного хирурга записывает, у кого какие травмы, болезни. И вот он диктует: Мариночка, запиши. Васильев Сергей, черепная травма. Она говорит: Николай Егорович, правильно писать — черепно-мозговая травма. Он говорит: нет, откуда у него мозги, если он на юбилей свадьбы он любовницу привел. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Он говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты. Из ресторана выходят две безгипьяные человека и стоит такси. Он к таксисту подходит, говорит: шеф свободен? Да. Пошли потанцуем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Тяжело идти пешком до конечной, ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно. Я

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Будьте терпимее к нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусы.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер. Да, меня зовут Марина, мне 41. Я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино. Я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание. Представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все. Даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявление: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Ты им типа: «Вот, пожар!» А они такие: «Пожар там, а птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. А, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер, супер!
0: Это большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: FM. Шутки.
1: Иван Грозный убил своего сына, а потом еще неделю позировал для картины.
0: И песни.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: Я начал аплодировать умению Патрикеева выражаться матом на людях. Он в этот момент, видимо, в знак благодарности поклонился в мою сторону, и его голова попала между моих двигающихся рук, чем было нанесено повреждение его обеим ухам. Неприязненных отношений между нами не было. Просто он плохо относится к моей собаке, хотя она мирно гуляет на детской площадке и никого, кроме него, не трогает. Алименты Житников не выплачивает, отказываясь признавать отцовство и ссылаясь на то, что копит деньги на тест ДНК. Дорогу на равнозначном перекрестке действительно должен был уступить Ячный, так как помеха к нему приближалась справа, но, по его словам, делала это как-то слишком борзо. Сообщение автоинформатора и мелодию ожидания я прослушивал дважды по одному часу, после чего лично приехал в офис водоканала и нанес им ущерб в виде телефонной станции и сервера, выброшенных в окно с третьего этажа, так как ни одного специалиста в рабочее время на месте не оказалось. Хотя мне обещали, что я первый в очереди, и они ответят в ближайшее время. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию и говорит: вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет? В другой город штраф. Говорит: давайте на месте бабки дам. Тот говорит: мы не русские. Обидел нашего. Наш думает: ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит: слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит: за сколько? За $100 куплю. Он говорит: за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит: а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Говорит: нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить.

0: затем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит: «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
1: Валерка.
2: Чё?
1: Это что такое?
2: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
1: А это что такое?
2: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
1: А это что такое, Валер?
2: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
1: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
2: Да ничего не надо переживать, все отлично.
1: Валера, горим. Горим, Валера!
2: Не горим.
1: Братцы, горим! Встаем, быстрее,
2: нет,
1: выходим из самолета!
2: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
1: Не тушат нас?
2: Не тушат. Все, извините.
1: Извините, пожалуйста.
2: Нервничает просто.
3: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
1: Валера, это что за фигня?
2: Женщина-пилот, и что такого? Женщина-пилот.
1: А, да?
2: Да.
1: Ну ладно, я пошел тогда.
2: Куда ты пошел? Сядь.
1: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
2: И что?
1: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
2: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
1: Так ты слышал, что она несет?
2: Что?
1: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся, какого корабля. Мы в самолете, дубина, ты что делаешь?
2: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
1: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
4: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
1: Валер,
2: да.
1: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
2: Помню.
1: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да чё вы? Да... Вы в панику сдали в багаж или чё? Почему вы такие спокойные?
2: Извините.
1: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
2: Извините.
1: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
2: Миш, на место.
1: Нехорошо.
2: На место. Все, извините.
5: Я командир корабля, что здесь происходит?
2: Сядь, сядь.
1: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
2: Ты можешь тише.
1: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку увидел. А это пилот. И нормально ей.
5: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
2: Всем никакой паники больше.
5: Всем приятного полета.
2: Спасибо.
1: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
2: Ты, это-то ты уже знал, но балуешься
6: ну,
2: просто.
6: Да, это знал, это знал.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
1: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
3: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
3: Бубуня.
1: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
4: Привет, ты чё такой невеселый?
5: Ты что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
4: Делай, как я. Принимай, меня прёт.
5: Меня прет? А что это?
6: Бат «Меня прет» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни? Всего одна капсула «Меня прет» поднимает тонусы настроения на целый день.
4: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты!
6: «Меня прет» действительно работает.
4: Еще как!
6: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет».
7: БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
8: Вы руководитель крупного предприятия? Владелец среднего или малого бизнеса?
9: Да, это про меня.
8: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
9: Капец? Очень интересно.
8: Актуальные новости из мира финансов.
3: Аналитика и прогнозы.
8: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
3: Фотографии котят и брачные объявления.
9: Я подписался и теперь готов ко всему.
8: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
3: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
8: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все. На Юмор-ФМ.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Делай добро, и люди к тебе потянутся. Ну как люди? Лентяи, дармоеды, бездельники.

0: FM. Шутки.
1: Хороших людей осталось мало. Берегите меня.
0: И песни.
2: Таких, как она, не водят в кино. Мне должно быть понятно.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С уставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, поди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
6: Но я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте! Вам куда? Туда-сюда. Здрасте! Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай! Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы с этой бабой переспал, я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит, говорит: что я сказал? Он говорит: ничего, я слышал. Ты готов неделю не жрать, чтобы сама переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормил, он, бедолага, там засох весь. Как этот, как стручок сидит. Она через неделю подходит, пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла, ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек. Приходит такой блатной парень в агентство. Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтоб слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка. А женщина говорит: у нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда. А что они играют? Это музыка. Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка. Базару нет, давай. И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные.

0: четыре раза, четыре же песни сыграли. Главный подход, он говорит: что, ребята, не получается.
1: Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит: Юра, мне так это нравится. Давай, давай ты мне это все купишь. Он: как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит: я бы на твоем месте не стал так рисковать.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
2: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
2: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол.
2: На Юмор ФМ. Категория 16+.
6: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь сон.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Косоглазая учительница во время контрольной держит в напряжении весь класс.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла, утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: Скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик — это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки. И она станет нашей!
8: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Отец хотел показать сыну, как правильно подтягиваться на турнике, но интернет отключили.

0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. По-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты, собственно,
2: ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема. Ничего
1: просто
2: ты с этим
1: потом
2: не
1: они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками, вот в этом проблеме.
2: А чего ты взяла, что они с другими?
1: А
2: они
1: я узнаю.
2: Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом. А в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества. Да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот, смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, как это, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть,
1: есть,
2: разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Страшно подумать, чем таким мужики занимаются в гаражах, что президенту аж пришлось подписать указ о гаражной амнистии.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: С боксерами надо вести себя поаккуратнее. Представьте, стоит боксер на трамвайной остановке. К нему подходит бабушка и спрашивает:
4: «Внучок, не подскажешь, куда двоечка идет?»
3: «Двоечка? В голову, бабушка, в голову!»
2: Как говорится, уходя, уходи. Представьте, в семье скандал. Сын заявляет родителям: «Папа, мама, я от вас ухожу! Не хочу больше каждый вечер в 9 часов приходить домой. Не хочу быть прилежным учеником. Хочу свободы. Много девчонок, алкоголя, тусовок, вечеринок. Я хочу кайфовать от жизни. Я ухожу!» И решительно шагает к двери. К нему подбегает отец. Сын кричит: «Папа, не держи меня. Я же сказал, я ухожу. Сынок, сыночка, ну возьми меня с собой!»
5: Добавим в эфир немного романтики. Двое в постели.
6: Мы уже приехали?
5: Нет.
6: А сейчас мы уже приехали?
5: Да нет же.
6: Ну а вот сейчас мы уже приехали?
3: Так, Ира, я все понял. Поза наездницы не для тебя.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что именно играет его подчиненный.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фрак народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего. А как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по-больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтоб без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь? Если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать. Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтоб пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека, и хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды.

0: Ну, а там баночное пиво, омары, крики «Я разорен!» Или «Мне в Париж по делу!» Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински, 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.